0: Радио Словакия International.
1: Здравствуйте, у микрофона Владимир Веселов. Нашу программу мы начинаем с информационного выпуска.
0: Новости.
1: Министр иностранных дел Германии Йохан Вадефуль прибывает во вторник в Братиславу, где намерен обсудить обязательства, вытекающие из членства Словакии в ЕС и НАТО. Речь идет главным образом о помощи Украине и отношениях с Россией. Вадефуль встретится во вторник в Братиславе с министром иностранных дел Словакии Юраем Бланаром и премьер-министром Робертом Фицо в рамках многодневного европейского турне. МИД Словацкой Республики сообщил, что Бланар и Вадефуль обсудят двусторонние отношения, региональное сотрудничество, будущую многолетнюю финансовую программу, нелегальную миграцию, энергетику, конкурентоспособность и расширение ЕС. Также будут обсуждаться актуальные вопросы внешней политики и безопасности. Президиум Словацкой академии наук осудил удар российского беспилотника по зданию Национальной академии наук Украины в центре Киева. Подобные действия противоречат международному праву и основным ценностям цивилизованного мира. Об этом заявил пресс-секретарь Словацкой академии наук Йозеф Беднар. Нападение на Академию наук – это нападение на знания, образование и культурное наследие. Словацкая академия наук выразила солидарность с коллегами с Академии наук Украины и всеми, кто работал в здании во время нападения. Президиум Словацкой академии наук также призывает академические учреждения в Европе и по всему миру присоединиться к осуждению этого нападения. Министр окружающей среды Томаш Тараба высоко оценил решение премьер-министра Роберта Фица отозвать предложение о его отставке. В понедельник премьер-министр сообщил президенту Петеру Пеллегрини, что отзывает предложение об отставке Тарабы, которое он подал главе государства 15 сентября. По словам Фица, отзыв министра создал бы серьезный риск для сохранения парламентского большинства и надлежащего функционирования правительства. Премьер-министр считает ответственным в данный момент не подвергать правительственную коалицию дальнейшей дестабилизации и создать пространство для переговоров между партнерами по коалиции. В Высоких Татрах проходит двухдневная встреча министров стран Вышеградской группы В4, ответственных за региональное развитие. Министр инвестиций, регионального развития и информатизации Словацкой Республики Самуэль Мигал обсуждает с партнерами будущее политики сплочения после 2027 года, поддержку регионов на восточной границе Европейского Союза и способы создания лучших условий для жизни и работы людей в своих регионах. Словакия принимает встречу в рамках своего председательства в Вышеградской группе. В Словацком институте в Варшаве состоялось заключительное мероприятие года по случаю окончания года для Тренчина как европейской культурной столицы. В течение года Тренчин представлял работы нескольких польских художников. Например, польско-американский художник Кшиштоф Водичко создал для города видеопроекцию «Городская башня рассказывает истории», в которой историческая городская башня используется для представления голосов, опыта, страхов и идей жителей о будущем. Польская художественная сцена также представлена на двух международных выставках в здании уездной администрации. Выставка «Глобальное равенство и гостеприимство» посвящена социальному неравенству, миграции, геополитической напряженности, солидарности и гостеприимству. Выставка «Тонкая зеленая линия» посвящена климатическому кризису, утрате биоразнообразия и загрязнению планеты.
0: Тема дня.
2: Словацкие ученые представили свое изобретение в Дании в рамках европейского проекта, посвященного биотехнологическим инновациям и решениям, применимым в условиях циркулярной экономики. Биотехнологам удалось изобрести специальный биопластик. Мы не хотим утверждать, что биопластик завтра заменит все классические пластмассы. Если мы можем использовать возобновляемое сырье в одноразовом изделии и одновременно гарантировать, что оно не превратится в долгосрочные отходы после использования, то это именно то направление, в котором мы хотим двигаться, сказал Оливер Пукалик из компании BioX Technologies. Пластмассы обладают рядом свойств, которые делают их незаменимыми во многих областях. Однако проблема заключается в их производстве из ископаемого сырья и особенно в том, что с ними происходит после окончания срока службы. Словацкие биотехнологи предложили альтернативу – биопластик, изготовленный с использованием водорослей и другого биологического сырья. Этот материал биоразлагаем и при соответствующем составе может быть даже съедобным. Пластмассы не должны пугать. Они обладают рядом замечательных свойств. Они легкие, прочные и практически незаменимы во многих отраслях промышленности. Проблема возникает главным образом тогда, когда их используют один раз, а также потому, что мы не можем перерабатывать их бесконечно. Именно поэтому мы ищем материалы с аналогичными свойствами, которые будут производиться не из нефти, а из возобновляемых источников и будут биоразлагаемыми, объяснила Эмма Ондрейкова из BioX Technologies. По ее словам, в идеале конечным пунктом назначения этих материалов должна быть не свалка или мусоросжигательный завод, а почва, из которой можно снова что-то вырастить. Завершение жизненного цикла – одно из самых интересных свойств нового материала. В то время как в случае с обычным пластиком вопрос заключается в том, как его собирать, сортировать и перерабатывать, новый материал разработан таким образом, чтобы быть биоразлагаемым. В некоторых вариантах он даже может быть съедобным. По мнению ученых, такой материал открывает новые возможности, особенно там, где в настоящее время используются одноразовые пластиковые изделия или упаковка с очень коротким сроком службы. Вместо материала, который существует всего несколько минут и может сохраняться в окружающей среде очень долго, может появиться альтернатива на основе возобновляемых биологических ресурсов. Если на практике более экологичный материал должен заменить классический пластик, недостаточно, чтобы он был изготовлен из возобновляемого сырья. Он должен обладать свойствами, необходимыми для конкретного применения. Поэтому наша цель – сочетать функциональность с пониманием того, что произойдет с материалом по истечении срока его службы, сказал Оливер Пукалик. Он добавил, что если материал сможет биоразлагаться, а не превращаться в отходы, это полностью изменит наше представление о пластике.
3: В эфире «Словакия сегодня». Мы продолжаем. С вами Татьяна Житникова. Когда начинается жизнь человека? С рождением или еще раньше, в утробе матери? Это вопрос не биологический, а социальный, этический и даже политический. Подробности в социальном блокноте. 20 сентября в Братиславе состоялось массовое шествие под названием «Марш во имя жизни». Его участники выступают за защиту жизни человека от его зачатия до смерти. Почему словаков так волнует эта тема? Что десятки тысяч людей готовы приехать в столицу, чтобы участвовать в шествии? Об этом мы будем говорить с участниками «Марша за жизнь». Оставайтесь с нами, и вы узнаете много интересного.
0: Социальный блокнот.
3: 20 сентября в Братиславе состоялось национальное шествие под названием «Марш за жизнь», направленный на защиту человека в течение всей его жизни, от зачатия до кончины. 30 тысяч людей со всей Словакии и из-за рубежа прошли по центру словацкой столицы, неся транспаранты с надписями «Ребенок – это дар», «Я за жизнь». Аборт – это убийство. В толпе развевались белые флаги, а на них изображено красное сердце, символизирующее жизнь. Что же заставило людей выйти на улицы и громко заявить о борьбе за жизнь еще нерожденных детей? Бесспорно, что каждый человек имеет право на жизнь, независимо от того, на какой стадии своего развития он находится, даже если это эмбрион. Об этом говорится в Декларации прав зачатого ребенка, которая была принята в 1999 году. В этом году национальный марш «За жизнь» прошел в Словакии уже в пятый раз. Он проходил под патронажем конференции епископов Словакии. Организаторы заявили, что их долгосрочной целью остается отмена закона об искусственном прерывании беременности, а также расширение помощи матерям и детям. Приветствие участникам шествия направил и Папа Римский Лев XIV. По словам одного из сторонников и организаторов национального марша Марика Михалика, ценность человеческой жизни заключается в самой жизни, в том, чтобы не препятствовать появлению нового человека на свет, дать возможность родиться всем, кто был зачат. Послушаем Марка.
4: В самом центре Братиславы, в сердце Словакии, мы хотим радоваться жизни. Наша цель – добиваться равноправия в вопросе защиты жизни на каждой стадии ее развития, включая нерожденных детей.
3: Впервые марш во имя жизни прошел в Кошице в 2013 году, когда этот город был назван культурной столицей Европы. И это не случайно. Участники первого марша хотели сказать, что семья является одной из традиционных европейских ценностей. В этом году под свои белые знамена с красным сердцем организаторы собрали в Братиславе около 30 тысяч человек. Как вы оцениваете массовое участие людей в этой акции?
4: Хотим сказать, что наша мечта, которую мы несем в своем сердце, заключается в том, чтобы каждый зачатый ребенок мог прийти на свет, чтобы его жизнь не была прервана преждевременно.
1: Девиз нашего марша – «Радуйтесь жизни». Мы должны быть рады, что появились на свет, что родители дали нам возможность родиться, и мы живем. Шествие подтвердило, что есть смысл проводить такие акции, собирающие десятки тысяч человек. Они должны быть в центре внимания нашего общества.
3: Нетрудно догадаться, что подобные акции всегда поддерживает церковь и разные религиозные организации. Например, конференция епископов Словакии является одним из организаторов шествия за жизнь и рождение детей. Делают это в противовес радужным манифестациям и однополым браком. В марше за жизнь приняло участие немало священников. И вот что сказал один из них, Йозеф Галко.
5: Я
1: рад и благодарен всем, кто принял участие в этом мероприятии. Массовое шествие в защиту жизни показало, что в Словакии много людей, кто неравнодушен к человеку, начиная от зачатия до естественной кончины. Мы увидели немало людей, которые высоко ценят супружескую жизнь, воспитание детей, уважение к старшим. Мы хотим, чтобы каждый человек в нашей стране мог жить спокойно, без влияния идеологии. Мы увидели, что у нас есть люди, защищающие жизнь человека и радующиеся этому.
3: Что мотивирует людей прийти на шествие?

0: чтобы в дальнейшем не было места упрекам и ссорам. Заключение брака – ответственный шаг, потому что такое решение делается на всю жизнь.
1: Родина, которую поважуемо за заклад.
0: Семью мы считаем основой любого общества. В Словакии семейные традиции очень сильные. Для нас нет ничего лучше семьи. Только рядом с родными людьми человек может ощутить настоящую радость жизни, счастье и покой в душе. Для создания такой атмосферы в семье нужны усилия и воля. Однако в последние десятилетия мы наблюдаем навязывание чуждых нам идей, которые не укрепляют семью, а наоборот ее разрушают. Поэтому мы считаем важным встать на сторону семейных ценностей.
2: Марш во имя жизни отстаивает интересы еще нерожденных детей. Почему вы считаете важным защищать человека с момента его зачатия?
1: Новая битва бы человек, который ма вшетки.
0: Новое живое существо, а тем более человек, имеет все права на жизнь с момента своего зачатия. Все другие аргументы или определения, типа на каком сроке беременности зародыш становится человеком, это все надуманное, искусственное и вредное. Мы убеждены в том, что права человека на жизнь начинаются с самой начальной стадии его развития, то есть в момент оплодотворения клетки. А затем все усилия должны быть направлены на то, чтобы ребенок родился здоровым, чтобы его окружала любовь близких людей. Именно это мы считаем нормальным ходом жизни, а не своевольное решение женщины, удобно ей сейчас родить ребенка или подождать годик-два. Наверное, такие женщины не совсем понимают, что это будет уже совсем другой ребенок, с другим характером, внешностью, набором генов, а не тот, от которого она решила сейчас избавиться. Потому что женщины часто убеждены в том, что избавляются от зародыша, который еще не стал ребенком. Беда женщины в непонимании, которое порождено недостатком воспитания.
2: Как можно в сегодняшнем мире беречь и сохранять семейные традиции и ценности?
0: Мы христиане-католики. Свое воспитание мы получили в семье, где сохранялись христианские традиции, передаваемые из поколения в поколение. Сейчас ситуация изменилась. Молодые люди берут информацию о сексе и отношениях полов из интернета, телевидения, из разных источников. Взаимоотношения между мужчиной и женщиной уже перестали быть интимными. Все на виду с раннего детства. Молодые люди приспосабливаются к своему окружению и часто высказывают не свои, а навязанные им взгляды. Это касается и однополых браков, или идеи сингл, то есть сознательного безбрачного образа жизни, когда человек живет сам для себя. Конечно, с возрастом многие люди меняются, становятся более зрелыми, понимают, что нужно обзаводиться семьей. В юности многие ошибаются, делают глупости, необдуманно женятся, потом разводятся. Или бросают своих детей и забывают о них. Но кто из молодых людей сейчас будет вас слушать? Семейные ценности надо воспитывать с детства в семье. Поэтому я считаю важным направить усилия общества на воспитание в молодых людях уважения к семье.
1: На выхову к родине, або на уцту к родине.
2: «Марш во имя жизни» еще будет иметь свое продолжение. В нем участвовали в основном молодые люди, а это вселяет надежду, что жизнь, данная нам всего один раз, будет иметь высокую цену для нас и для будущих поколений. А сейчас музыкальная пауза. Не переключайтесь, друзья. Для вас поет Роба Григоров. Песня называется «Она Мадонна».

0: мы продолжаем. С какого момента начинается жизнь человека? С рождением или еще раньше? Как только начинает бить маленькое сердечко в утробе матери? А может, еще раньше, когда соединятся две клетки, которые впоследствии станут человеком? Однозначного ответа на этот вопрос нет. Споры разгораются среди политиков, общественных и религиозных деятелей. В начале 90-х годов в Словакию с Запада проникло движение «Pro-Life». Оно объединяло в основном деятелей католической церкви и врачей, которые отказывались сделать операции аборта. Но тогда наше общество не было к этому готово. В 90-е годы нужно было иметь смелость, чтобы открыто выступать против искусственного прерывания беременности, заявляя о правах человека с момента его зачатия. Марцелла Добишева – многодетная мать, председатель и основатель движения «Форум жизни». Она объединяет людей, которые отстаивают однозначную позицию – жизнь человека неприкосновенна с момента зачатия. Сегодня Марцелла Добишева – гость нашей студии. Пани Добишева, объясните, что собой представляет «Форум жизни»?
1: Форум жизни – это платформа, которая объединяет более 50 организаций и сотни рядовых граждан, которые взаимно дискутируют. Форум жизни был создан на основе того, что в обществе появилась потребность в защите человека на протяжении всей его жизни – от зачатия до естественной смерти. С жизнью человека связано и понятие «семья».
2: Погляды на охрану живота сурвозны.
1: Взгляды на вопросы защиты жизни очень разнятся, и мы должны уважать каждое мнение наших оппонентов. Наша главная цель – защита жизни человека от зачатия до смерти. Мы не религиозная организация, однако в вопросах семьи, ценности человеческой жизни и супружеских отношений мы основываемся на принципах христианско-иудейских традиций. Поэтому либеральная часть общества нас относит к религиозным организациям.
0: Почему так трудно защищать право на жизнь человеческого эмбриона, или иначе сказать, еще нерожденного ребенка?
1: Главная проблема защиты человеческой жизни заключается в отстаивании двух принципов прав человека. Защита жизни, начиная с момента зачатия, и свободой выбора женщины, то есть ее правом решать, рожать или нет. В этом пункте нет согласия. Мы должны сосуществовать с этими двумя мнениями и не позволить политикам разыгрывать одну из этих карт. И эта позиция нас сделала сильными. Либеральная часть общества пытается навязать свои ценности. Мы готовы выслушать их аргументы, но и они должны прислушаться к нам. В обществе мы хотим жить спокойно, сосуществовать рядом с людьми, которые высказывают разные мнения.
0: Известно, что форум жизни против абортов. Но вы и против запретов на аборты. Так как же осуществлять защиту жизни ребенка до его рождения?
1: Аборт – это зло. Мы не осуждаем женщин, которые идут на эту операцию. Мы выступаем против абортов как таковых, а также против запрета на аборты. Мы боремся за жизнь человека на всех стадиях его развития. Защита жизни – это не только борьба с абортами, но и охрана людей от насилия, несправедливости, неуважения к жизни человека. Наше общество радикализируется и с той, и с другой стороны. Мы не хотим навязывать обществу наши принципы. Мы, например, хотим защитить словацкое общество от того, что сейчас называют гендер, и что это понятие хотят внести в наше законодательство. Гендер – это из области терминологии. Этот термин подразумевает и сексуальное воспитание детей. В современном мире секс отделился от понятия «любовь и семья». секс становится национальным спортом, в котором индивидуализм и либерализм толкают человека к личной свободе без учета интересов своего партнера. Главное – самому получить удовольствие. И в этом мы видим главную угрозу в деле защиты жизни. Если мы живем только для себя, то жизнь другого человека перестает быть для нас ценностью.
2: А мы, как дети, будем от мальчика сексуализовать?
1: Если мы наших детей будем сосредоточивать на вопросах секса, то потом нам должно быть совершенно все равно, с кем наши дети будут вступать в интимные отношения. Мы уже идем к тому, что принадлежность к полу, мужскому или женскому, будет исчезать из наших личных документов, а потом из жизни. Расцветает секс-индустрия, фармакология, которая предлагает противозачаточные средства в широком ассортименте. Общество уже привыкает к таким явлениям, как искусственное оплодотворение, суррогатное материнство, усыновление детей гомосексуалистами. Уже не за горами то время, когда ребенка будут выращивать в пробирке до его новорожденного состояния. Деторождение превращается в коммерцию.
0: Чего удалось достичь форуму жизни в последнее время? Как вы сами оцениваете свою деятельность?
1: Как общественная платформа под названием «Форум жизни» мы начали принимать участие в дискуссиях на эти темы, чем очень удивили либеральную часть нашего общества. Ее представители не могут игнорировать наше мнение, но они считают, что мы выступаем против общественных интересов, обижаем гомосексуалистов. Это не так. Институт брака закреплен в нашей Конституции. Там написано, что супружество – это союз между одним мужчиной и одной женщиной.
0: Как ваша организация «Форум жизни» помогает женщинам, попавшим в трудную жизненную ситуацию, когда им приходится выбирать – ребенок или аборт?
1: Мы помогаем женщинам найти жилье, чтобы им не надо было избавляться от нежелательной беременности. Когда ребенок родится, мы продолжаем заботиться о них, матери и ее ребенке. Затем женщина должна найти работу и воспитывать свое дитя. Форум жизни организует и участвует в манифестации «Марш за жизнь», который собирает тысячи людей. Они проходят по улицам Братиславы или Кошицы, в зависимости от того, где он организуется, и заявляют о своем желании защищать жизнь еще не родившегося ребенка, который имеет право на жизнь с момента своего зачатия.
0: Мы уже говорили о том, что неправительственные и церковные организации, которые проводят «Марш за жизнь», отличаются своими взглядами на данную проблематику. Как удается найти консенсус?
1: Мы организовали дискуссию на тему «Право на жизнь» и «Право за свободу выбора». В результате мы пришли к выводу, что есть много тем, которые нас объединяют, но есть и мнения, с которыми мы не можем согласиться. Это касается взглядов либерально-феминистического, христианско-консервативного и государственного направлений. Мы убеждены в том, что гендерное равенство должно быть не только на бумаге, в законе, но и реально в жизни, в равноправии мужчин и женщин.
2: Ако ровно между мужчинами и женами.
0: Вот и все, дорогие друзья. Мы прощаемся с вами и желаем вам всего доброго. Над передачей работали звукооператор Абдулхани Арут, музыкальный редактор Радомир Меша, журналисты Ирина Сычикова и Владимир Веселов, ведущая программы Татьяна Житникова. До свидания, до новых встреч в эфире.

0: Радио Словакия Интернешнл.
1: Здравствуйте, у микрофона Владимир Веселов. Нашу программу мы начинаем с информационного выпуска.
0: Новости.
1: Министр иностранных дел Германии Йохан Вадефуль прибывает во вторник в Братиславу, где намерен обсудить обязательства, вытекающие из членства Словакии в ЕС и НАТО. Речь идет главным образом о помощи Украине и отношениях с Россией. Вадефуль встретится во вторник в Братиславе с министром иностранных дел Словакии Юраем Бланаром и премьер-министром Робертом Фицо в рамках многодневного европейского турне. МИД Словацкой Республики сообщил, что Бланар и Вадефуль обсудят двусторонние отношения, региональное сотрудничество, будущую многолетнюю финансовую программу, нелегальную миграцию, энергетику, конкурентоспособность и расширение ЕС. Также будут обсуждаться актуальные вопросы внешней политики и безопасности. Президиум Словацкой академии наук осудил удар российского беспилотника по зданию Национальной академии наук Украины в центре Киева. Подобные действия противоречат международному праву и основным ценностям цивилизованного мира. Об этом заявил пресс-секретарь Словацкой академии наук Йозеф Беднар. Нападение на Академию наук – это нападение на знания, образование и культурное наследие. Словацкая академия наук выразила солидарность с коллегами с Академии наук Украины и всеми, кто работал в здании во время нападения. Президиум Словацкой академии наук также призывает академические учреждения в Европе и по всему миру присоединиться к осуждению этого нападения. Министр окружающей среды Томаш Тараба высоко оценил решение премьер-министра Роберта Фица отозвать предложение о его отставке. В понедельник премьер-министр сообщил президенту Петеру Пеллегрини, что отзывает предложение об отставке Тарабы, которое он подал главе государства 15 сентября. По словам Фица, отзыв министра создал бы серьезный риск для сохранения парламентского большинства и надлежащего функционирования правительства. Премьер-министр считает ответственным в данный момент не подвергать правительственную коалицию дальнейшей дестабилизации и создать пространство для переговоров между партнерами по коалиции. В Высоких Татрах проходит двухдневная встреча министров стран Вышеградской группы В4, ответственных за региональное развитие. Министр инвестиций, регионального развития и информатизации Словацкой Республики Самуэль Мигал обсуждает с партнерами будущее политики сплочения после 2027 года, поддержку регионов на восточной границе Европейского Союза и способы создания лучших условий для жизни и работы людей в своих регионах. Словакия принимает встречу в рамках своего председательства в Вышеградской группе. В Словацком институте в Варшаве состоялось заключительное мероприятие года по случаю окончания года для Тренчина как европейской культурной столицы. В течение года Тренчин представлял работы нескольких польских художников. Например, польско-американский художник Кшиштоф Водичко создал для города видеопроекцию «Городская башня рассказывает истории», в которой историческая городская башня используется для представления голосов, опыта, страхов и идей жителей о будущем. Польская художественная сцена также представлена на двух международных выставках в здании уездной администрации. Выставка «Глобальное равенство и гостеприимство» посвящена социальному неравенству, миграции, геополитической напряженности, солидарности и гостеприимству. Выставка «Тонкая зеленая линия» посвящена климатическому кризису, утрате биоразнообразия и загрязнению планеты.
0: Тема дня.
2: Словацкие ученые представили свое изобретение в Дании в рамках европейского проекта, посвященного биотехнологическим инновациям и решениям, применимым в условиях циркулярной экономики. Биотехнологам удалось изобрести специальный биопластик. Мы не хотим утверждать, что биопластик завтра заменит все классические пластмассы. Если мы можем использовать возобновляемое сырье в одноразовом изделии и одновременно гарантировать, что оно не превратится в долгосрочные отходы после использования, то это именно то направление, в котором мы хотим двигаться, сказал Оливер Пукалик из компании BioX Technologies. Пластмассы обладают рядом свойств, которые делают их незаменимыми во многих областях. Однако проблема заключается в их производстве из ископаемого сырья и особенно в том, что с ними происходит после окончания срока службы. Словацкие биотехнологи предложили альтернативу – биопластик, изготовленный с использованием водорослей и другого биологического сырья. Этот материал биоразлагаем и при соответствующем составе может быть даже съедобным. Пластмассы не должны пугать. Они обладают рядом замечательных свойств. Они легкие, прочные и практически незаменимы во многих отраслях промышленности. Проблема возникает главным образом тогда, когда их используют один раз, а также потому, что мы не можем перерабатывать их бесконечно. Именно поэтому мы ищем материалы с аналогичными свойствами, которые будут производиться не из нефти, а из возобновляемых источников и будут биоразлагаемыми, объяснила Эмма Ондрейкова из BioX Technologies. По ее словам, в идеале конечным пунктом назначения этих материалов должна быть не свалка или мусоросжигательный завод, а почва, из которой можно снова что-то вырастить. Завершение жизненного цикла – одно из самых интересных свойств нового материала. В то время как в случае с обычным пластиком вопрос заключается в том, как его собирать, сортировать и перерабатывать, новый материал разработан таким образом, чтобы быть биоразлагаемым. В некоторых вариантах он даже может быть съедобным. По мнению ученых, такой материал открывает новые возможности, особенно там, где в настоящее время используются одноразовые пластиковые изделия или упаковка с очень коротким сроком службы. Вместо материала, который существует всего несколько минут и может сохраняться в окружающей среде очень долго, может появиться альтернатива на основе возобновляемых биологических ресурсов. Если на практике более экологичный материал должен заменить классический пластик, недостаточно, чтобы он был изготовлен из возобновляемого сырья. Он должен обладать свойствами, необходимыми для конкретного применения. Поэтому наша цель – сочетать функциональность с пониманием того, что произойдет с материалом по истечении срока его службы, сказал Оливер Пукалик. Он добавил, что если материал сможет биоразлагаться, а не превращаться в отходы, это полностью изменит наше представление о пластике.
3: В эфире «Словакия сегодня». Мы продолжаем. С вами Татьяна Житникова. Когда начинается жизнь человека? С рождением или еще раньше, в утробе матери? Это вопрос не биологический, а социальный, этический и даже политический. Подробности в социальном блокноте. 20 сентября в Братиславе состоялось массовое шествие под названием «Марш во имя жизни». Его участники выступают за защиту жизни человека от его зачатия до смерти. Почему словаков так волнует эта тема? Что десятки тысяч людей готовы приехать в столицу, чтобы участвовать в шествии? Об этом мы будем говорить с участниками «Марша за жизнь». Оставайтесь с нами, и вы узнаете много интересного.
0: Социальный блокнот.
3: 20 сентября в Братиславе состоялось национальное шествие под названием «Марш за жизнь», направленный на защиту человека в течение всей его жизни, от зачатия до кончины. 30 тысяч людей со всей Словакии и из-за рубежа прошли по центру словацкой столицы, неся транспаранты с надписями «Ребенок – это дар, я за жизнь». «Аборт – это убийство». В толпе развивались белые флаги, а на них изображено красное сердце, символизирующее жизнь. Что же заставило людей выйти на улицы и громко заявить о борьбе за жизнь еще нерожденных детей? Бесспорно, что каждый человек имеет право на жизнь, независимо от того, на какой стадии своего развития он находится, даже если это эмбрион. Об этом говорится в Декларации прав зачатого ребенка, которая была принята в 1999 году. В этом году национальный марш «За жизнь» прошел в Словакии уже в пятый раз. Он проходил под патронажем конференции епископов Словакии. Организаторы заявили, что их долгосрочной целью остается отмена закона об искусственном прерывании беременности, а также расширение помощи матерям и детям. Приветствие участникам шествия направил и Папа Римский Лев XIV. По словам одного из сторонников и организаторов национального марша Марика Михалика, ценность человеческой жизни заключается в самой жизни, в том, чтобы не препятствовать появлению нового человека на свет, дать возможность родиться всем, кто был зачат. Послушаем Марка.
4: В самом центре Братиславы, в сердце Словакии, мы хотим радоваться жизни. Наша цель – добиваться равноправия в вопросе защиты жизни на каждой стадии ее развития, включая нерожденных детей.
3: Впервые марш во имя жизни прошел в Кошице в 2013 году, когда этот город был назван культурной столицей Европы. И это не случайно. Участники первого марша хотели сказать, что семья является одной из традиционных европейских ценностей. В этом году под свои белые знамена с красным сердцем организаторы собрали в Братиславе около 30 тысяч человек. Как вы оцениваете массовое участие людей в этой акции?
4: Хотим сказать, что наша мечта, которую мы несем в своем сердце, заключается в том, чтобы каждый зачатый ребенок мог прийти на свет, чтобы его жизнь не была прервана преждевременно.
1: Девиз нашего марша – «Радуйтесь жизни». Мы должны быть рады, что появились на свет, что родители дали нам возможность родиться, и мы живем. Шествие подтвердило, что есть смысл проводить такие акции, собирающие десятки тысяч человек. Они должны быть в центре внимания нашего общества.
3: Нетрудно догадаться, что подобные акции всегда поддерживает церковь и разные религиозные организации. Например, конференция епископов Словакии является одним из организаторов шествия за жизнь и рождение детей. Делают это в противовес радужным манифестациям и однополым браком. В марше за жизнь приняло участие немало священников. И вот что сказал один из них, Йозеф Галко.
5: Я
1: рад и благодарен всем, кто принял участие в этом мероприятии. Массовое шествие в защиту жизни показало, что в Словакии много людей, кто неравнодушен к человеку, начиная от зачатия до естественной кончины. Мы увидели немало людей, которые высоко ценят супружескую жизнь, воспитание детей, уважение к старшим. Мы хотим, чтобы каждый человек в нашей стране мог жить спокойно, без влияния идеологии. Мы увидели, что у нас есть люди, защищающие жизнь человека и радующиеся этому.
3: Что мотивирует людей прийти на шествие в защиту жизни? Ответ на этот вопрос мы узнаем от участника марша Милоша Сечкара.
6: За родину мы соучастнили походу за живот.
1: Вся наша семья принимала участие в марше жизни, потому что мы хотели поддержать идею о защите семейных ценностей. Своим участием мы хотели показать молодым людям то, как хорошо жить в семье, чтобы они не боялись заключать браки. Мы также хотим, чтобы экономическое положение семей было более благополучным, особенно в регионах. Для нас очень важно, чтобы молодые люди знали, как правильно вести себя до заключения брака, чтобы в дальнейшем не было места упрекам и ссорам. Заключение брака – ответственный шаг, потому что такое решение делается на всю жизнь.
6: Родина, которую поважуем за заклад.
1: Семью мы считаем основой любого общества. В Словакии семейные традиции очень сильные. Для нас нет ничего лучше семьи. Только рядом с родными людьми человек может ощутить настоящее радость жизни, счастье и покой в душе. Для создания такой атмосферы в семье нужны усилия и воля. Однако в последние десятилетия мы наблюдаем навязывание чуждых нам идей, которые не укрепляют семью, а наоборот ее разрушают. Поэтому мы считаем важным встать на сторону семейных ценностей.
3: Марш во имя жизни отстаивает интересы еще нерожденных детей. Почему вы считаете важным защищать человека с момента его зачатия?
6: Новая битость дьявола человек, который ма вшетки.
1: Новое живое существо, а тем более человек, имеет все права на жизнь с момента своего зачатия. Все другие аргументы или определения, типа на каком сроке беременности зародыш становится человеком, это все надуманное, искусственное и вредное. Мы убеждены в том, что права человека на жизнь начинаются

0: Беда женщины в непонимании, которое порождено недостатком воспитания.
1: Как можно в сегодняшнем мире беречь и сохранять семейные традиции и ценности?
0: Мы христиане-католики. Свое воспитание мы получили в семье, где сохранялись христианские традиции, передаваемые из поколения в поколение. Сейчас ситуация изменилась. Молодые люди берут информацию о сексе и отношениях полов из интернета, телевидения, из разных источников. Взаимоотношения между мужчиной и женщиной уже перестали быть интимными. Все на виду с раннего детства. Молодые люди приспосабливаются к своему окружению и часто высказывают не свои, а навязанные им взгляды. Это касается и однополых браков, или идеи сингл, то есть сознательного безбрачного образа жизни, когда человек живет сам для себя. Конечно, с возрастом многие люди меняются, становятся более зрелыми, понимают, что нужно обзаводиться семьей. В юности многие ошибаются, делают глупости, необдуманно женятся, потом разводятся. Или бросают своих детей, забывают о них. Но кто из молодых людей сейчас будет вас слушать? Семейные ценности надо воспитывать с детства в семье. Поэтому я считаю важным направить усилия общества на воспитание в молодых людях уважения к семье.
2: На выхову к родине, або на уцту к родине.
1: «Марш во имя жизни» еще будет иметь свое продолжение. В нем участвовали в основном молодые люди, а это вселяет надежду, что жизнь, данная нам всего один раз, будет иметь высокую цену для нас и для будущих поколений. А сейчас музыкальная пауза. Не переключайтесь, друзья. Для вас поет Роба Григоров. Песня называется «Она мадам».

0: Мы продолжаем. С какого момента начинается жизнь человека? С рождением или еще раньше? Как только начинает бить маленькое сердечко в утробе матери? А может, еще раньше, когда соединятся две клетки, которые впоследствии станут человеком? Однозначного ответа на этот вопрос нет. Споры разгораются среди политиков, общественных и религиозных деятелей. В начале 90-х годов в Словакию с Запада проникло движение «Pro-Life». Оно объединяло в основном деятелей католической церкви и врачей, которые отказывались сделать операции аборта. Но тогда наше общество не было к этому готово. В 90-е годы нужно было иметь смелость, чтобы открыто выступать против искусственного прерывания беременности, заявляя о правах человека с момента его зачатия. Марцелла Добишева – многодетная мать, председатель и основатель движения «Форум жизни». Она объединяет людей, которые отстаивают однозначную позицию – жизнь человека неприкосновенна с момента зачатия. Сегодня Марцелла Добишева – гость нашей студии. Пани Добишева, объясните, что собой представляет «Форум жизни»?
1: Форум жизни – это платформа, которая объединяет более

0: 50 организаций и сотни рядовых граждан, которые взаимно дискутируют. Форум жизни был создан на основе того, что в обществе появилась потребность в защите человека на протяжении всей его жизни, от зачатия до естественной смерти. С жизнью человека связано и понятие «семья». Взгляды на вопросы защиты жизни очень разнятся, и мы должны уважать каждое мнение наших оппонентов. Наша главная цель – защита жизни человека от зачатия до смерти. Мы не религиозная организация, однако в вопросах семьи, ценности человеческой жизни и супружеских отношений мы основываемся на принципах христианско-иудейских традиций. Поэтому либеральная часть общества нас относит к религиозным организациям.
1: Почему так трудно защищать право на жизнь человеческого эмбриона, или иначе сказать, еще нерожденного ребенка?
0: Главная проблема защиты человеческой жизни заключается в отстаивании двух принципов прав человека – защита жизни, начиная с момента зачатия, и свободы выбора женщины – то есть ее правом решать, рожать или нет. В этом пункте нет согласия. Мы должны сосуществовать с этими двумя мнениями и не позволить политикам разыгрывать одну из этих карт. И эта позиция нас сделала сильными. Либеральная часть общества пытается навязать свои ценности. Мы готовы выслушать их аргументы, но и они должны прислушаться к нам. В обществе мы хотим жить спокойно, сосуществовать рядом с людьми, которые высказывают разные мнения.
1: Известно, что форум жизни против абортов, но вы и против запретов на аборты. Так как же осуществлять защиту жизни ребенка до его рождения?
0: Аборт – это зло. Мы не осуждаем женщин, которые идут на эту операцию. Мы выступаем против абортов как таковых, а также против запрета на аборты. Мы боремся за жизнь человека на всех стадиях его развития. Защита жизни – это не только борьба с абортами, но и охрана людей от насилия, несправедливости, неуважения к жизни человека. Наше общество радикализируется и с той, и с другой стороны. Мы не хотим навязывать обществу наши принципы. Мы, например, хотим защитить словацкое общество от того, что сейчас называют гендер, и что это понятие хотят внести в наше законодательство. Гендер – это из области терминологии. Этот термин подразумевает и сексуальное воспитание детей. В современном мире секс отделился от понятия «любовь и семья». Секс становится национальным спортом, в котором индивидуализм и либерализм толкают человека к личной свободе без учета интересов своего партнера. Главное – самому получить удовольствие. И в этом мы видим главную угрозу в деле защиты жизни. Если мы живем только для себя, то жизнь другого человека перестает быть для нас ценностью. Если мы наших детей будем сосредоточивать на вопросах секса, то потом нам должно быть совершенно все равно, с кем наши дети будут вступать в интимные отношения. Мы уже идем к тому, что принадлежность к полу, мужскому или женскому, будет исчезать из наших личных документов, а потом из жизни. Расцветает секс-индустрия, фармакология, которая предлагает противозачаточные средства в широком ассортименте. Общество уже привыкает к таким явлениям, как искусственное оплодотворение, суррогатное материнство, усыновление детей гомосексуалистами. Уже не за горами то время, когда ребенка будут выращивать в пробирке до его новорожденного состояния. Деторождение превращается в коммерцию.
1: Чего удалось достичь форуму жизни в последнее время? Как вы сами оцениваете свою деятельность?
0: Как общественная платформа под названием «Форум жизни», мы начали принимать участие в дискуссиях на эти темы, чем очень удивили либеральную часть нашего общества. Ее представители не могут игнорировать наше мнение, но они считают, что мы выступаем против общественных интересов, обижаем гомосексуалистов. Это не так. Институт брака закреплен в нашей Конституции. Там написано, что супружество – это союз между одним мужчиной и одной женщиной.
1: Как ваша организация «Форум жизни» помогает женщинам, попавшим в трудную жизненную ситуацию, когда им приходится выбирать – ребенок или аборт?
0: Мы помогаем женщинам найти жилье, чтобы им не надо было избавляться от нежелательной беременности. Когда ребенок родится, мы продолжаем заботиться о них, матери и ее ребенке. Затем женщина должна найти работу и воспитывать свое дитя. Форум жизни организует и участвует в манифестации «Марш за жизнь», который собирает тысячи людей. Они проходят по улицам Братиславы или Кошицы, в зависимости от того, где он организуется, и заявляют о своем желании защищать жизнь еще не родившегося ребенка, который имеет право на жизнь с момента своего зачатия.
1: Мы уже говорили о том, что неправительственные и церковные организации, которые проводят «Марш за жизнь», отличаются своими взглядами на данную проблематику. Как удается найти консенсус?
0: Мы организовали дискуссию на тему «Право на жизнь» и «Право за свободу выбора». В результате мы пришли к выводу, что есть много тем, которые нас объединяют, но есть и мнения, с которыми мы не можем согласиться. Это касается взглядов либерально-феминистического, христианско-консервативного и государственного направлений. Мы убеждены в том, что гендерное равенство должно быть не только на бумаге, в законе, но и реально в жизни, в равноправии мужчин и женщин.
1: Вот и все, дорогие друзья. Мы прощаемся с вами и желаем вам всего доброго. Над передачей работали звукооператор Абдулхани Арут, музыкальный редактор Радомир Меша, журналисты Ирина Сычикова и Владимир Веселов, ведущая программы Татьяна Житникова. До свидания, до новых встреч в эфире.

0: Радио Словакия International.
1: Здравствуйте, у микрофона Владимир Веселов. Нашу программу мы начинаем с информационного выпуска.
0: Новости.
1: Министр иностранных дел Германии Йохан Вадефуль прибывает во вторник в Братиславу, где намерен обсудить обязательства, вытекающие из членства Словакии в ЕС и НАТО. Речь идет главным образом о помощи Украине и отношениях с Россией. Вадефуль встретится во вторник в Братиславе с министром иностранных дел Словакии Юраем Бланаром и премьер-министром Робертом Фицо в рамках многодневного европейского турне. МИД Словацкой Республики сообщил, что Бланар и Вадефуль обсудят двусторонние отношения, региональное сотрудничество, будущую многолетнюю финансовую программу, нелегальную миграцию, энергетику, конкурентоспособность и расширение ЕС. Также будут обсуждаться актуальные вопросы внешней политики и безопасности. Президиум Словацкой академии наук осудил удар российского беспилотника по зданию Национальной академии наук Украины в центре Киева. Подобные действия противоречат международному праву и основным ценностям цивилизованного мира. Об этом заявил пресс-секретарь Словацкой академии наук Йозеф Беднар. Нападение на Академию наук – это нападение на знания, образование и культурное наследие. Словацкая академия наук выразила солидарность с коллегами с Академии наук Украины и всеми, кто работал в здании во время нападения. Президиум Словацкой академии наук также призывает академические учреждения в Европе и по всему миру присоединиться к осуждению этого нападения. Министр окружающей среды Томаш Таараба высоко оценил решение премьер-министра Роберта Фица отозвать предложение о его отставке. В понедельник премьер-министр сообщил президенту Петеру Пеллегрини, что отзывает предложение об отставке Таарабы, которое он подал главе государства 15 сентября. По словам Фица, отзыв министра создал бы серьезный риск для сохранения парламентского большинства и надлежащего функционирования правительства. Премьер-министр считает ответственным в данный момент не подвергать правительственную коалицию дальнейшей дестабилизации и создать пространство для переговоров между партнерами по коалиции. В Высоких Татрах проходит двухдневная встреча министров стран Вышеградской группы В4, ответственных за региональное развитие. Министр инвестиций, регионального развития и информатизации Словацкой Республики Самуэль Мигал обсуждает с партнерами будущее политики сплочения после 2027 года, поддержку регионов на восточной границе Европейского Союза и способы создания лучших условий для жизни и работы людей в своих регионах. Словакия принимает встречу в рамках своего председательства в Вышеградской группе. В Словацком институте в Варшаве состоялось заключительное мероприятие года по случаю окончания года для Тренчина как европейской культурной столицы. В течение года Тренчин представлял работы нескольких польских художников. Например, польско-американский художник Кшиштоф Водичко создал для города видеопроекцию «Городская башня рассказывает истории», в которой историческая городская башня используется для предоставления голосов, опыта, страхов и идей жителей о будущем. Польская художественная сцена также представлена на двух международных выставках в здании уездной администрации. Выставка «Глобальное равенство и гостеприимство» посвящена социальному неравенству, миграции, геополитической напряженности, солидарности и гостеприимству. Выставка «Тонкая зеленая линия» посвящена климатическому кризису, утрате биоразнообразия и загрязнению планеты.
0: Тема дня.
2: Словацкие ученые представили свое изобретение в Дании в рамках европейского проекта, посвященного биотехнологическим инновациям и решениям, применимым в условиях циркулярной экономики. Биотехнологам удалось изобрести специальный биопластик. Мы не хотим утверждать, что биопластик завтра заменит все классические пластмассы. Если мы можем использовать возобновляемое сырье в одноразовом изделии и одновременно гарантировать, что оно не превратится в долгосрочные отходы после использования, то это именно то направление, в котором мы хотим двигаться, сказал Оливер Пукалик из компании BioX Technologies. Пластмассы обладают рядом свойств, которые делают их незаменимыми во многих областях. Однако проблема заключается в их производстве из ископаемого сырья и особенно в том, что с ними происходит после окончания срока службы. Словацкие биотехнологи предложили альтернативу – биопластик, изготовленный с использованием водорослей и другого биологического сырья. Этот материал биоразлагаем и при соответствующем составе может быть даже съедобным. Пластмассы не должны пугать. Они обладают рядом замечательных свойств. Они легкие, прочные и практически незаменимы во многих отраслях промышленности. Проблема возникает главным образом тогда, когда их используют один раз, а также потому, что мы не можем перерабатывать их бесконечно. Именно поэтому мы ищем материалы с аналогичными свойствами, которые будут производиться не из нефти, а из возобновляемых источников и будут биоразлагаемыми, объяснила Эмма Андрейкова из BioX Technologies. По ее словам, в идеале конечным пунктом назначения этих материалов должна быть не свалка или мусоросжигательный завод, а почва, из которой можно снова что-то вырастить. Завершение жизненного цикла – одно из самых интересных свойств нового материала. В то время как в случае с обычным пластиком вопрос заключается в том, как его собирать, сортировать и перерабатывать, новый материал разработан таким образом, чтобы быть биоразлагаемым. В некоторых вариантах он даже может быть съедобным. По мнению ученых, такой материал открывает новые возможности, особенно там, где в настоящее время используются одноразовые пластиковые изделия или упаковка с очень коротким сроком службы. Вместо материала, который существует всего несколько минут и может сохраняться в окружающей среде очень долго, может появиться альтернатива на основе возобновляемых биологических ресурсов. Если на практике более экологичный материал должен заменить классический пластик, недостаточно, чтобы он был изготовлен из возобновляемого сырья. Он должен обладать свойствами, необходимыми для конкретного применения. Поэтому наша цель – сочетать функциональность с пониманием того, что произойдет с материалом по истечении срока его службы, сказал Оливер Пукалик. Он добавил, что если материал сможет биоразлагаться, а не превращаться в отходы, это полностью изменит наше представление о пластике.
3: В эфире «Словакия сегодня». Мы продолжаем. С вами Татьяна Житникова. Когда начинается жизнь человека? С рождением или еще раньше, в утробе матери? Это вопрос не биологический, а социальный, этический и даже политический. Подробности в социальном блокноте. 20 сентября в Братиславе состоялось массовое шествие под названием «Марш во имя жизни». Его участники выступают за защиту жизни человека от его зачатия до смерти. Почему словаков так волнует эта тема? Что десятки тысяч людей готовы приехать в столицу, чтобы участвовать в шествии? Об этом мы будем говорить с участниками «Марша за жизнь». Оставайтесь с нами, и вы узнаете много интересного.
0: Социальный блокнот.
3: 20 сентября в Братиславе состоялось национальное шествие под названием «Марш за жизнь», направленный на защиту человека в течение всей его жизни, от зачатия до кончины. 30 тысяч людей со всей Словакии и из-за рубежа прошли по центру словацкой столицы, неся транспаранты с надписями «Ребенок – это дар», «Я за жизнь». Аборт – это убийство. В толпе развивались белые флаги, а на них изображено красное сердце, символизирующее жизнь. Что же заставило людей выйти на улицы и громко заявить о борьбе за жизнь еще нерожденных детей? Бесспорно, что каждый человек имеет право на жизнь, независимо от того, на какой стадии своего развития он находится, даже если это эмбрион. Об этом говорится в Декларации прав зачатого ребенка, которая была принята в 1999 году. В этом году национальный марш «За жизнь» прошел в Словакии уже в пятый раз. Он проходил под патронажем конференции епископов Словакии. Организаторы заявили, что их долгосрочной целью остается отмена закона об искусственном прерывании беременности, а также расширение помощи матерям и детям. Приветствие участникам шествия направил и Папа Римский Лев XIV. По словам одного из сторонников и организаторов национального марша Марика Михалика, ценность человеческой жизни заключается в самой жизни, в том, чтобы не препятствовать появлению нового человека на свет, дать возможность родиться всем, кто был зачат. Послушаем Марка.
1: В самом центре Братиславы, в сердце Словакии, мы хотим радоваться жизни. Наша цель – добиваться равноправия в вопросе защиты жизни на каждой стадии ее развития, включая нерожденных детей.
3: Впервые марш во имя жизни прошел в Кошице в 2013 году, когда этот город был назван культурной столицей Европы. И это не случайно. Участники первого марша хотели сказать, что семья является одной из традиционных европейских ценностей. В этом году под свои белые знамена с красным сердцем организаторы собрали в Братиславе около 30 тысяч человек. Как вы оцениваете массовое участие людей в этой акции?
1: Хотим сказать, что наша мечта, которую мы несем в своем сердце, заключается в том, чтобы каждый зачатый ребенок мог прийти на свет, чтобы его жизнь не была прервана преждевременно. Девиз нашего марша – «Радуйтесь жизни». Мы должны быть рады, что появились на свет, что родители дали нам возможность родиться, и мы живем. Шествие подтвердило, что есть смысл проводить такие акции, собирающие десятки тысяч человек. Они должны быть в центре внимания нашего общества.
3: Нетрудно догадаться, что подобные акции всегда поддерживает церковь и разные религиозные организации. Например, конференция епископов Словакии является одним из организаторов шествия за жизнь и рождение детей. Делают это в противовес радужным манифестациям и однополым браком. В марше за жизнь приняло участие немало священников. И вот что сказал один из них, Йозеф Галко.
4: Я
1: рад и благодарен всем, кто принял участие в этом мероприятии. Массовое шествие в защиту жизни показало, что в Словакии много людей, кто неравнодушен к человеку, начиная от зачатия до естественной кончины. Мы увидели немало людей, которые высоко ценят супружескую жизнь, воспитание детей, уважение к старшим. Мы хотим, чтобы каждый человек в нашей стране мог жить спокойно, без влияния идеологий. Мы увидели, что у нас есть люди, защищающие жизнь человека и радующиеся этому.
3: Что мотивирует людей прийти на шествие в защиту жизни? Ответ на этот вопрос мы узнаем от участника марша Милоша Сечкара.
5: С родиной мы соучаствовали в походу за живот.
1: Вся наша семья принимала участие в марше жизни, потому что мы хотели поддержать идею о защите семейных ценностей. Своим участием мы хотели показать молодым людям то, как хорошо жить в семье, чтобы они не боялись заключать браки. Мы также хотим, чтобы экономическое положение семей было более благополучным, особенно в регионах. Для нас очень важно, чтобы молодые люди знали, как правильно вести себя до заключения брака, чтобы в дальнейшем не было места упрекам и ссорам. Заключение брака – ответственный шаг, потому что такое решение делается на всю жизнь.
5: Родина, которую поважуем за заклад.
1: Семью мы считаем основой любого общества. В Словакии семейные традиции очень сильные. Для нас нет ничего лучше семьи. Только рядом с родными людьми человек может ощутить настоящее радость жизни, счастье и покой в душе. Для создания такой атмосферы в семье нужны усилия и воля. Однако в последние десятилетия мы наблюдаем навязывание чуждых нам идей, которые не укрепляют семью, а наоборот ее разрушают. Поэтому мы считаем важным встать на сторону семейных ценностей.
3: Марш во имя жизни отстаивает интересы еще нерожденных детей. Почему вы считаете важным защищать человека с момента его зачатия?
5: Новая битва дьявол человек, который ма вшетки.
1: Новое живое существо, а тем более человек, имеет все права на жизнь с момента своего зачатия. Все другие аргументы или определения, типа на каком сроке беременности зародыш становится человеком, это все надуманное, искусственное и вредное. Мы убеждены в том, что права человека на жизнь начинаются с самой начальной стадии его развития, то есть в момент оплодотворения клетки. А затем все усилия должны быть направлены на то, чтобы ребенок родился здоровым, чтобы его окружала любовь близких людей. Именно это мы считаем нормальным ходом жизни, а не своевольное решение женщины, удобно ей сейчас родить ребенка или подождать годик-два. Наверное, такие женщины не совсем понимают, что это будет уже совсем другой ребенок, с другим характером, внешностью, набором генов, а не тот, от которого она решила сейчас избавиться. Потому что женщины часто убеждены в том, что избавляются от зародыша, который еще не стал ребенком. Беда женщины в непонимании, которое порождено недостатком воспитания.
3: Как можно в сегодняшнем мире беречь и сохранять семейные традиции и ценности?
5: Мы сме христиане католики, также в том.
1: Мы христиане католики. Свое воспитание мы получили в семье, где сохранялись христианские традиции, передаваемые из поколения в поколение. Сейчас ситуация изменилась. Молодые люди берут информацию о сексе и отношениях полов из интернета, телевидения, из разных источников. Взаимоотношения между мужчиной и женщиной уже перестали быть интимными. Все на виду с раннего детства. Молодые люди приспосабливаются к своему окружению и часто высказывают не свои, а навязанные им взгляды. Это касается и однополых браков, или идеи сингл, то есть сознательного безбрачного образа жизни, когда человек живет сам для себя.
5: Само время же часто молодой человек,
1: конечно, с возрастом многие люди меняются, становятся более зрелыми, понимают, что нужно обзаводиться семьей. В юности многие ошибаются, делают глупости, необдуманно женятся, потом разводятся. Или бросают своих детей и забывают о них. Но кто из молодых людей сейчас будет вас слушать?

0: Мы продолжаем. С какого момента начинается жизнь человека? С рождением или еще раньше? Как только начинает бить маленькое сердечко в утробе матери? А может, еще раньше, когда соединятся две клетки, которые впоследствии станут человеком? Однозначного ответа на этот вопрос нет. Споры разгораются среди политиков, общественных и религиозных деятелей. В начале 90-х годов в Словакию с Запада проникло движение «Pro-Life». Оно объединяло в основном деятелей католической церкви и врачей, которые отказывались делать операции аборта. Но тогда наше общество не было к этому готово. В 90-е годы нужно было иметь смелость, чтобы открыто выступать против искусственного прерывания беременности, заявляя о правах человека с момента его зачатия. Марцелла Добишева – многодетная мать, председатель и основатель движения «Форум жизни». Она объединяет людей, которые отстаивают однозначную позицию – жизнь человека неприкосновенна с момента зачатия. Сегодня Марцелла Добишева – гость нашей студии. Пани Добишева, объясните, что собой представляет «Форум жизни»?
1: Форум жизни – это платформа, которая объединяет более 50 организаций и сотни рядовых граждан, которые взаимно дискутируют. Форум жизни был создан на основе того, что в обществе появилась потребность в защите человека на протяжении всей его жизни – от зачатия до естественной смерти. С жизнью человека связано и понятие «семья». Взгляды на вопросы защиты жизни очень разнятся, и мы должны уважать каждое мнение наших оппонентов. Наша главная цель – защита жизни человека от зачатия до смерти. Мы не религиозная организация, однако в вопросах семьи, ценности человеческой жизни и супружеских отношений мы основываемся на принципах христианско-иудейских традиций. Поэтому либеральная часть общества нас относит к религиозным организациям.
0: Почему так трудно защищать право на жизнь человеческого эмбриона, или иначе сказать, еще нерожденного ребенка?
1: Главная проблема защиты человеческой жизни заключается в отстаивании двух принципов прав человека. Защита жизни, начиная с момента зачатия, и свободой выбора женщины – то есть ее правом решать, рожать или нет. В этом пункте нет согласия. Мы должны сосуществовать с этими двумя мнениями и не позволить политикам разыгрывать одну из этих карт. И эта позиция нас сделала сильными. Либеральная часть общества пытается навязать свои ценности. Мы готовы выслушать их аргументы, но и они должны прислушаться к нам. В обществе мы хотим жить спокойно, сосуществовать рядом с людьми, которые высказывают разные.

0: мнение. Известно, что форум жизни против абортов, но вы и против запретов на аборты. Так как же осуществлять защиту жизни ребенка до его рождения?
1: Аборт – это зло. Мы не осуждаем женщин, которые идут на эту операцию. Мы выступаем против абортов как таковых, а также против запрета на аборты. Мы боремся за жизнь человека на всех стадиях его развития. Защита жизни – это не только борьба с абортами, но и охрана людей от насилия, несправедливости, неуважения к жизни человека. Наше общество радикализируется и с той, и с другой стороны. Мы не хотим навязывать обществу наши принципы. Мы, например, хотим защитить словацкое общество от того, что сейчас называют гендер, и что это понятие хотят внести в наше законодательство.
2: Гендер – терминология, а тагисто вихо...
1: Гендер – это из области терминологии. Этот термин подразумевает и сексуальное воспитание детей. В современном мире секс отделился от понятия «любовь и семья». Секс становится национальным спортом, в котором индивидуализм и либерализм толкают человека к личной свободе без учета интересов своего партнера. Главное – самому получить удовольствие. И в этом мы видим главную угрозу в деле защиты жизни. Если мы живем только для себя, то жизнь другого человека перестает быть для нас ценностью. Если мы наших детей будем сосредоточивать на вопросах секса, то потом нам должно быть совершенно все равно, с кем наши дети будут вступать в интимные отношения. Мы уже идем к тому, что принадлежность к полу, мужскому или женскому, будет исчезать из наших личных документов, а потом из жизни. Расцветает секс-индустрия, фармакология, которая предлагает противозачаточные средства в широком ассортименте. Общество уже привыкает к таким явлениям, как искусственное оплодотворение, суррогатное материнство, усыновление детей гомосексуалистами. Уже не за горами то время, когда ребенка будут выращивать в пробирке до его новорожденного состояния. Деторождение превращается в коммерцию.
0: Чего удалось достичь форуму жизни в последнее время? Как вы сами оцениваете свою деятельность?
1: Как общественная платформа под названием «Форум жизни», мы начали принимать участие в дискуссиях на эти темы, чем очень удивили либеральную часть нашего общества. Ее представители не могут игнорировать наше мнение, но они считают, что мы выступаем против общественных интересов, обижаем гомосексуалистов. Это не так. Институт брака закреплен в нашей Конституции. Там написано, что супружество – это союз между одним мужчиной и одной женщиной.
0: Как ваша организация «Форум жизни» помогает женщинам, попавшим в трудную жизненную ситуацию, когда им приходится выбирать – ребенок или аборт?
1: Мы помогаем женщинам найти жилье, чтобы им не надо было избавляться от нежелательной беременности. Когда ребенок родится, мы продолжаем заботиться о них, матери и ее ребенке. Затем женщина должна найти работу и воспитывать свое дитя. Форум жизни организует и участвует в манифестации «Марш за жизнь», который собирает тысячи людей. Они проходят по улицам Братиславы или Кошицы, в зависимости от того, где он организуется, и заявляют о своем желании защищать жизнь еще не родившегося ребенка, который имеет право на жизнь с момента своего зачатия.
0: Мы уже говорили о том, что неправительственные и церковные организации, которые проводят «Марш за жизнь», отличаются своими взглядами на данную проблематику. Как удается найти консенсус?
1: Мы организовали дискуссию на тему «Право на жизнь» и «Право за свободу выбора». В результате мы пришли к выводу, что есть много тем, которые нас объединяют, но есть и мнения, с которыми мы не можем согласиться. Это касается взглядов либерально-феминистического, христианско-консервативного и государственного направлений. Мы убеждены в том, что гендерное равенство должно быть не только на бумаге, в законе, но и реально в жизни, в равноправии мужчин и женщин.
0: Вот и все, дорогие друзья. Мы прощаемся с вами и желаем вам всего доброго. Над передачей работали звукооператор Абдулхани Арут, музыкальный редактор Радомир Меша, журналисты Ирина Сычикова и Владимир Веселов, ведущая программы Татьяна Житникова. До свидания, до новых встреч в эфире.

0: Радио Словакия International.
1: Здравствуйте, у микрофона Владимир Веселов. Нашу программу мы начинаем с информационного выпуска.
0: Новости.
1: Министр иностранных дел Германии Йохан Вадефуль прибывает во вторник в Братиславу, где намерен обсудить обязательства, вытекающие из членства Словакии в ЕС и НАТО. Речь идет главным образом о помощи Украине и отношениях с Россией. Вадефуль встретится во вторник в Братиславе с министром иностранных дел Словакии Юраем Бланаром и премьер-министром Робертом Фицо в рамках многодневного европейского турне. МИД Словацкой Республики сообщил, что Бланар и Вадефуль обсудят двусторонние отношения, региональное сотрудничество, будущую многолетнюю финансовую программу, нелегальную миграцию, энергетику, конкурентоспособность и расширение ЕС. Также будут обсуждаться актуальные вопросы внешней политики и безопасности. Президиум Словацкой академии наук осудил удар российского беспилотника по зданию Национальной академии наук Украины в центре Киева. Подобные действия противоречат международному праву и основным ценностям цивилизованного мира. Об этом заявил пресс-секретарь Словацкой академии наук Йозеф Беднар. Нападение на Академию наук – это нападение на знания, образование и культурное наследие. Словацкая академия наук выразила солидарность с коллегами с Академии наук Украины и всеми, кто работал в здании во время нападения. Президиум Словацкой академии наук также призывает академические учреждения в Европе и по всему миру присоединиться к осуждению этого нападения. Министр окружающей среды Томаш Тараба высоко оценил решение премьер-министра Роберта Фица отозвать предложение о его отставке. В понедельник премьер-министр сообщил президенту Петеру Пеллегрини, что отзывает предложение об отставке Тарабы, которое он подал главе государства 15 сентября. По словам Фица, отзыв министра создал бы серьезный риск для сохранения парламентского большинства и надлежащего функционирования правительства. Премьер-министр считает ответственным в данный момент не подвергать правительственную коалицию дальнейшей дестабилизации и создать пространство для переговоров между партнерами по коалиции. В Высоких Татрах проходит двухдневная встреча министров стран Вышеградской группы В4, ответственных за региональное развитие. Министр инвестиций, регионального развития и информатизации Словацкой Республики Самуэль Мигал обсуждает с партнерами будущее политики сплочения после 2027 года, поддержку регионов на восточной границе Европейского Союза и способы создания лучших условий для жизни и работы людей в своих регионах. Словакия принимает встречу в рамках своего председательства в Вышеградской группе. В Словацком институте в Варшаве состоялось заключительное мероприятие года по случаю окончания года для Тренчина как европейской культурной столицы. В течение года Тренчин представлял работы нескольких польских художников. Например, польско-американский художник Кшиштоф Водичко создал для города видеопроекцию «Городская башня рассказывает истории», в которой историческая городская башня используется для предоставления голосов, опыта, страхов и идей жителей о будущем. Польская художественная сцена также представлена на двух международных выставках в здании уездной администрации. Выставка «Глобальное равенство и гостеприимство» посвящена социальному неравенству, миграции, геополитической напряженности, солидарности и гостеприимству. Выставка «Тонкая зеленая линия» посвящена климатическому кризису, утрате биоразнообразия и загрязнению планеты.
0: Тема дня.
2: Словацкие ученые представили свое изобретение в Дании в рамках европейского проекта, посвященного биотехнологическим инновациям и решениям, применимым в условиях циркулярной экономики. Биотехнологам удалось изобрести специальный биопластик. Мы не хотим утверждать, что биопластик завтра заменит все классические пластмассы. Если мы можем использовать возобновляемое сырье в одноразовом изделии и одновременно гарантировать, что оно не превратится в долгосрочные отходы после использования, то это именно то направление, в котором мы хотим двигаться, сказал Оливер Пукалик из компании BioX Technologies. Пластмассы обладают рядом свойств, которые делают их незаменимыми во многих областях. Однако проблема заключается в их производстве из ископаемого сырья и особенно в том, что с ними происходит после окончания срока службы. Словацкие биотехнологи предложили альтернативу – биопластик, изготовленный с использованием водорослей и другого биологического сырья. Этот материал биоразлагаем и при соответствующем составе может быть даже съедобным. Пластмассы не должны пугать. Они обладают рядом замечательных свойств. Они легкие, прочные и практически незаменимы во многих отраслях промышленности. Проблема возникает главным образом тогда, когда их используют один раз, а также потому, что мы не можем перерабатывать их бесконечно. Именно поэтому мы ищем материалы с аналогичными свойствами, которые будут производиться не из нефти, а из возобновляемых источников и будут биоразлагаемыми, объяснила Эмма Ондрейкова из BioX Technologies. По ее словам, в идеале конечным пунктом назначения этих материалов должна быть не свалка или мусоросжигательный завод, а почва, из которой можно снова что-то вырастить. Завершение жизненного цикла – одно из самых интересных свойств нового материала. В то время как в случае с обычным пластиком вопрос заключается в том, как его собирать, сортировать и перерабатывать, новый материал разработан таким образом, чтобы быть биоразлагаемым. В некоторых вариантах он даже может быть съедобным. По мнению ученых, такой материал открывает новые возможности, особенно там, где в настоящее время используются одноразовые пластиковые изделия или упаковка с очень коротким сроком службы. Вместо материала, который существует всего несколько минут и может сохраняться в окружающей среде очень долго, может появиться альтернатива на основе возобновляемых биологических ресурсов. Если на практике более экологичный материал должен заменить классический пластик, недостаточно, чтобы он был изготовлен из возобновляемого сырья. Он должен обладать свойствами, необходимыми для конкретного применения. Поэтому наша цель – сочетать функциональность с пониманием того, что произойдет с материалом по истечении срока его службы, сказал Оливер Пукалик. Он добавил, что если материал сможет биоразлагаться, а не превращаться в отходы, это полностью изменит наше представление о пластике.
3: В эфире «Словакия сегодня». Мы продолжаем. С вами Татьяна Житникова. Когда начинается жизнь человека? С рождением или еще раньше, в утробе матери? Это вопрос не биологический, а социальный, этический и даже политический. Подробности в социальном блокноте. 20 сентября в Братиславе состоялось массовое шествие под названием «Марш во имя жизни». Его участники выступают за защиту жизни человека от его зачатия до смерти. Почему словаков так волнует эта тема? Что десятки тысяч людей готовы приехать в столицу, чтобы участвовать в шествии? Об этом мы будем говорить с участниками «Марша за жизнь». Оставайтесь с нами, и вы узнаете много интересного.
0: Социальный блокнот.
3: 20 сентября в Братиславе состоялось национальное шествие под названием «Марш за жизнь», направленный на защиту человека в течение всей его жизни, от зачатия до кончины. 30 тысяч людей со всей Словакии и из-за рубежа прошли по центру словацкой столицы, неся транспаранты с надписями «Ребенок – это дар, я за жизнь». Аборт – это убийство. В толпе развивались белые флаги, а на них изображено красное сердце, символизирующее жизнь. Что же заставило людей выйти на улицы и громко заявить о борьбе за жизнь еще нерожденных детей? Бесспорно, что каждый человек имеет право на жизнь, независимо от того, на какой стадии своего развития он находится, даже если это эмбрион. Об этом говорится в Декларации прав зачатого ребенка, которая была принята в 1999 году. В этом году национальный марш «За жизнь» прошел в Словакии уже в пятый раз. Он проходил под патронажем конференции епископов Словакии. Организаторы заявили, что их долгосрочной целью остается отмена закона об искусственном прерывании беременности, а также расширение помощи матерям и детям. Приветствие участникам шествия направил и Папа Римский Лев XIV. По словам одного из сторонников и организаторов национального марша Марика Михалика, ценность человеческой жизни заключается в самой жизни, в том, чтобы не препятствовать появлению нового человека на свет, дать возможность родиться всем, кто был зачат. Послушаем Марка.
1: В самом центре Братиславы, в сердце Словакии, мы хотим радоваться жизни. Наша цель – добиваться равноправия в вопросе защиты жизни на каждой стадии ее развития, включая нерожденных детей.
3: Впервые марш во имя жизни прошел в Кошице в 2013 году, когда этот город был назван культурной столицей Европы. И это не случайно. Участники первого марша хотели сказать, что семья является одной из традиционных европейских ценностей. В этом году под свои белые знамена с красным сердцем организаторы собрали в Братиславе около 30 тысяч человек. Как вы оцениваете массовое участие людей в этой акции?
1: Хотим сказать, что наша мечта, которую мы несем в своем сердце, заключается в том, чтобы каждый зачатый ребенок мог прийти на свет, чтобы его жизнь не была прервана преждевременно. Девиз нашего марша – «Радуйтесь жизни». Мы должны быть рады, что появились на свет, что родители дали нам возможность родиться, и мы живем. Шествие подтвердило, что есть смысл проводить такие акции, собирающие десятки тысяч человек. Они должны быть в центре внимания нашего общества.
3: Нетрудно догадаться, что подобные акции всегда поддерживает церковь и разные религиозные организации. Например, конференция епископов Словакии является одним из организаторов шествия за жизнь и рождение детей. Делают это в противовес радужным манифестациям и однополым браком. В марше за жизнь приняло участие немало священников. И вот что сказал один из них, Йозеф Галко.
4: Я
1: рад и благодарен всем, кто принял участие в этом мероприятии. Массовое шествие в защиту жизни показало, что в Словакии много людей, кто неравнодушен к человеку, начиная от зачатия до естественной кончины. Мы увидели немало людей, которые высоко ценят супружескую жизнь, воспитание детей, уважение к старшим. Мы хотим, чтобы каждый человек в нашей стране мог жить спокойно, без влияния идеологии. Мы увидели, что у нас есть люди, защищающие жизнь человека и радующиеся этому.
3: Что мотивирует людей прийти на шествие в защиту жизни? Ответ на этот вопрос мы узнаем от участника марша Милоша Сечкара.
5: За родину мы соучаствовали в походу за жизнь.
1: Вся наша семья принимала участие в марше жизни, потому что мы хотели поддержать идею о защите семейных ценностей. Своим участием мы хотели показать молодым людям то, как хорошо жить в семье, чтобы они не боялись заключать браки. Мы также хотим, чтобы экономическое положение семей было более благополучным, особенно в регионах. Для нас очень важно, чтобы молодые люди знали, как правильно вести себя до заключения брака, чтобы в дальнейшем не было места упрекам и ссорам. Заключение брака – ответственный шаг, потому что такое решение делается на всю жизнь.
5: Родина, которую поважуем за заклад.
1: Семью мы считаем основой любого общества. В Словакии семейные традиции очень сильные. Для нас нет ничего лучше семьи. Только рядом с родными людьми человек может ощутить настоящее радость жизни, счастье и покой в душе. Для создания такой атмосферы в семье нужны усилия и воля. Однако в последние десятилетия мы наблюдаем навязывание чуждых нам идей, которые не укрепляют семью, а наоборот ее разрушают. Поэтому мы считаем важным встать на сторону семейных ценностей.
3: Марш во имя жизни отстаивает интересы еще нерожденных детей. Почему вы считаете важным защищать человека с момента его зачатия?
5: Новая битость дялбо человек, который ма вшетки.
1: Новое живое существо, а тем более человек, имеет все права на жизнь с момента своего зачатия. Все другие аргументы или определения, типа на каком сроке беременности зародыш становится человеком, это все надуманное, искусственное и вредное. Мы убеждены в том, что права человека на жизнь начинаются с самой начальной стадии его развития, то есть в момент оплодотворения клетки. А затем все усилия должны быть направлены на то, чтобы ребенок родился здоровым, чтобы его окружала любовь близких людей. Именно это мы считаем нормальным ходом жизни, а не своевольное решение женщины, удобно ей сейчас родить ребенка или подождать годик-два. Наверное, такие женщины не совсем понимают, что это будет уже совсем другой ребенок, с другим характером, внешностью, набором генов, а не тот, от которого она решила сейчас избавиться. Потому что женщины часто убеждены в том, что избавляются от зародыша, который еще не стал ребенком. Беда женщины в непонимании, которое порождено недостатком воспитания.
3: Как можно в сегодняшнем мире беречь и сохранять семейные традиции и ценности?
5: Мы
1: христиане-католики. Свое воспитание мы получили в семье, где сохранялись христианские традиции, передаваемые из поколения в поколение. Сейчас ситуация изменилась. Молодые люди берут информацию о сексе и отношениях полов из интернета, телевидения, из разных источников. Взаимоотношения между мужчиной и женщиной уже перестали быть интимными. Все на виду с раннего детства. Молодые люди приспосабливаются к своему окружению и часто высказывают не свои, а навязанные им взгляды. Это касается и однополых браков, или идеи сингл, то есть сознательного безбрачного образа жизни, когда человек живет сам для себя. Конечно, с возрастом многие люди меняются, становятся более зрелыми, понимают, что нужно обзаводиться семьей. В юности многие ошибаются, делают глупости, необдуманно женятся, потом разводятся. Или бросают своих детей и забывают о них. Но кто из молодых людей сейчас будет вас слушать? Семейные ценности надо воспитывать с детства в семье. Поэтому я считаю важным направить усилия общества на воспитание в молодых людях уважения к семье.
5: На выхову к родине, або на уцту к родине.
3: «Марш во имя жизни» еще будет иметь свое продолжение. В нем участвовали в основном молодые люди, а это вселяет надежду, что жизнь, данная нам всего один раз, будет иметь высокую цену для нас и для будущих поколений. А сейчас музыкальная пауза. Не переключайтесь, друзья. Для вас поет Роба Григоров. Песня называется «Она мадам».

0: споры разгораются среди политиков, общественных и религиозных деятелей. В начале 90-х годов в Словакию с Запада проникло движение «Pro-Life». Оно объединяло в основном деятелей католической церкви и врачей, которые отказывались делать операции аборта. Но тогда наше общество не было к этому готово. В 90-е годы нужно было иметь смелость, чтобы открыто выступать против искусственного прерывания беременности, заявляя о правах человека с момента его зачатия. Марцелла Добишева – многодетная мать, председатель и основатель движения «Форум жизни». Она объединяет людей, которые отстаивают однозначную позицию – жизнь человека неприкосновенна с момента зачатия. Сегодня Марцелла Добишева – гость нашей студии. Пани Добишева, объясните, что собой представляет «Форум жизни»?
1: Форум жизни – это платформа, которая объединяет более 50 организаций и сотни рядовых граждан, которые взаимно дискутируют. Форум жизни был создан на основе того, что в обществе появилась потребность в защите человека на протяжении всей его жизни – от зачатия до естественной смерти. С жизнью человека связано и понятие «семья».
2: Погляды на охрану живота сурвозны.
1: Взгляды на вопросы защиты жизни очень разнятся. И мы должны уважать каждое мнение наших оппонентов. Наша главная цель – защита жизни человека от зачатия до смерти. Мы не религиозная организация, однако в вопросах семьи, ценности человеческой жизни и супружеских отношений мы основываемся на принципах христианско-иудейских традиций. Поэтому либеральная часть общества нас относит к религиозным организациям.
0: Почему так трудно защищать право на жизнь человеческого эмбриона, или иначе сказать, еще нерожденного ребенка?
1: Главная проблема защиты человеческой жизни заключается в отстаивании двух принципов прав человека. Защита жизни, начиная с момента зачатия, и свободой выбора женщины – то есть ее правом решать, рожать или нет. В этом пункте нет согласия. Мы должны сосуществовать с этими двумя мнениями и не позволить политикам разыгрывать одну из этих карт. И эта позиция нас сделала сильными. Либеральная часть общества пытается навязать свои ценности. Мы готовы выслушать их аргументы, но и они должны прислушаться к нам. В обществе мы хотим жить спокойно, сосуществовать рядом с людьми, которые высказывают разные мнения.
0: Известно, что форум жизни против абортов, но вы и против запретов на аборты. Так как же осуществлять защиту жизни ребенка до его рождения?
1: Аборт – это зло. Мы не осуждаем женщин, которые идут на эту операцию. Мы выступаем против абортов как таковых, а также против запрета на аборты. Мы боремся за жизнь человека на всех стадиях его развития. Защита жизни – это не только борьба с абортами, но и охрана людей от насилия, несправедливости, неуважения к жизни человека. Наше общество радикализируется и с той, и с другой стороны. Мы не хотим навязывать обществу наши принципы. Мы, например, хотим защитить словацкое общество от того, что сейчас называют гендер, и что это понятие хотят внести в наше законодательство.
2: Гендер – терминология, а тагисто вихода.
1: Гендер – это из области терминологии. Этот термин подразумевает и сексуальное воспитание детей. В современном мире секс отделился от понятия «любовь и семья». Секс становится национальным спортом, в котором индивидуализм и либерализм толкают человека к личной свободе без учета интересов своего партнера. Главное – самому получить удовольствие. И в этом мы видим главную угрозу в деле защиты жизни. Если мы живем только для себя, то жизнь другого человека перестает быть для нас ценностью. Если мы наших детей будем сосредоточивать на вопросах секса, то потом нам должно быть совершенно все равно, с кем наши дети будут вступать в интимные отношения. Мы уже идем к тому, что принадлежность к

0: полу, мужскому или женскому, будет исчезать из наших личных документов, а потом из жизни. Расцветает секс-индустрия, фармакология, которая предлагает противозачаточные средства в широком ассортименте. Общество уже привыкает к таким явлениям, как искусственное оплодотворение, суррогатное материнство, усыновление детей гомосексуалистами. Уже не за горами то время, когда ребенка будут выращивать в пробирке до его новорожденного состояния. Деторождение превращается в коммерцию.
1: Чего удалось достичь форуму жизни в последнее время? Как вы сами оцениваете свою деятельность?
0: Как общественная платформа под названием «Форум жизни» мы начали принимать участие в дискуссиях на эти темы, чем очень удивили либеральную часть нашего общества. Ее представители не могут игнорировать наше мнение, но они считают, что мы выступаем против общественных интересов, обижаем гомосексуалистов. Это не так. Институт брака закреплен в нашей Конституции. Там написано, что супружество – это союз между одним мужчиной и одной женщиной.
1: Как ваша организация «Форум жизни» помогает женщинам, попавшим в трудную жизненную ситуацию, когда им приходится выбирать – ребенок или аборт?
0: Мы помогаем женщинам найти жилье, чтобы им не надо было избавляться от нежелательной беременности. Когда ребенок родится, мы продолжаем заботиться о них, матери и ее ребенке. Затем женщина должна найти работу и воспитывать свое дитя. Форум жизни организует и участвует в манифестации «Марш за жизнь», который собирает тысячи людей. Они проходят по улицам Братиславы или Кошицы, в зависимости от того, где он организуется, и заявляют о своем желании защищать жизнь еще не родившегося ребенка, который имеет право на жизнь с момента своего зачатия.
1: Мы уже говорили о том, что неправительственные и церковные организации, которые проводят «Марш за жизнь», отличаются своими взглядами на данную проблематику. Как удается найти консенсус?
0: Мы организовали дискуссию на тему «Право на жизнь» и «Право за свободу выбора». В результате мы пришли к выводу, что есть много тем, которые нас объединяют. Но есть и мнения, с которыми мы не можем согласиться. Это касается взглядов либерально-феминистического, христианско-консервативного и государственного направлений. Мы убеждены в том, что гендерное равенство должно быть не только на бумаге, в законе, но и реально в жизни, в равноправии мужчин и женщин.
1: Вот и все, дорогие друзья. Мы прощаемся с вами и желаем вам всего доброго. Над передачей работали звукооператор Абдулхани Арут, музыкальный редактор Радомир Меша, журналисты Ирина Сычикова и Владимир Веселов, ведущая программы Татьяна Житникова. До свидания, до новых встреч в эфире.

0: Радио Словакия Интернешнл.
1: Нашу программу мы начинаем с информационного выпуска. В студии Татьяна Житникова. Здравствуйте.
0: Новости.
1: «29 сентября депутаты парламента выразили недоверие вице-премьеру и министру окружающей среды Томашу Тарабе. В зале заседаний во время голосования присутствовали 77 депутатов. Они единогласно проголосовали за это предложение. 73 депутата отсутствовали. Причем предложение об отзыве с должности Томаша Тарабы возникло по инициативе коалиционной правящей партии СНС. Его поддержала парламентская оппозиция. Спор внутри СНС, связанный с министром Тарабой, продолжался в течение нескольких месяцев. По словам лидера партии Андрея Данко, с процедурой выражения недоверия министру в парламенте он и его коллеги по партии согласились после того, как были исчерпаны все возможности урегулирования конфликта. Канцелярия президента Словакии подтвердила, что 30 сентября президент Петр Пеллегрини освободит от должности министра окружающей среды Томаша Тарабу. 30 сентября депутаты парламента продолжают обсуждение стратегического документа «Долгосрочный план развития Словакии до 2040 года», разработанного Словацкой академией наук. В документе оценивается актуальная ситуация, определяются ключевые задачи на данный период, представлены возможные сценарии развития и установлены основные приоритеты для достижения главной цели – повышения качества жизни населения республики. Министр внутренних дел Матуш Шутай Эшток подтвердил, что ученик, напавший в начальной школе населенного пункта Сташков на двух учительниц и одноклассницу, в результате чего одна учительница скончалась, в настоящее время находится в специализированном психологическом центре. Продолжается расследование инцидента, а также полицейская проверка действий сотрудников районного управления полиции в Турзовке. Дело передано в управление по борьбе с организованной преступностью президиума полиции. Причем за 5 дней до нападения полиция получила заявление из этой начальной школы. Оно было связано с инцидентом, происшедшим в школе на прошлой неделе. Глава МВД отметил, что необходимо обсудить возможность ужесточения возрастного ограничения уголовной ответственности. Этот вопрос обсуждается с министрами образования и юстиции Друкером и Суско. В соответствии с новым прогнозом Совета по бюджетной ответственности, дефицит государственных финансов в текущем году составит 4,3% от ВВП или 6,1 миллиарда евро. По сравнению с августовским прогнозом, ожидаемый дефицит снизился на 133 миллиона евро. Главный тренер сборной Словакии по футболу Владимир Вайс-старший остался доволен игрой своей команды во втором матче третьей группы C-лиги наций против Казахстана. Встреча завершилась со счетом 2-1 в пользу Словакии.
0: Тема дня.
2: 29 сентября в начальной школе населенного пункта Сташков произошла трагедия. Ученик 8 класса напал на педагогов и одноклассницу. В результате ножевого ранения 60-летняя учительница скончалась на месте преступления, вторая учительница и девочка были госпитализированы. Ученица получила тяжелое ранение, врачи борются за ее жизнь. На место событий сразу же прибыли спасательные и медицинские службы, органы полиции, министр внутренних дел, здравоохранения и образования. Полиция подтвердила, что ситуация находится под контролем, в настоящее время никому не угрожает какая-либо опасность. Ведется расследование. Президент полиции Яна Машкарова в связи с трагедией заявила, что даже тщательная подготовка и соблюдение профилактических мер не могут полностью исключить риск подобного нападения. Вот что написал в социальной сети в связи с произошедшим президент Петр Пеллегрини. «Я глубоко сожалею о трагическом инциденте в начальной школе в Сташкове. Я выражаю искренние соболезнования семье и близким трагически погибшего педагога. Глава государства призывает граждан республики к взаимному уважению и покою. По его словам, подобную атмосферу необходимо создавать во всех учебных заведениях страны». Если мы хотим, чтобы молодежь не решала конфликты путем применения насилия, то мы, взрослые, должны своим примером доказать, что это недопустимо делать насильственным путем. Причем это касается не только личной жизни. Нельзя агрессивно вести себя в общественных местах и в социальных сетях, заявил председатель Национального совета Словацкой Республики Рихард Раши. Он выразил соболезнования семье погибшей учительницы, пожелал пострадавшим скорейшего выздоровления. «Я выражаю искреннее сочувствие учащимся, учителям и сотрудникам школы в Сташкове. Каждая школа должна быть местом безопасности. Родители, отправляя туда своих детей, должны быть уверены в том, что они вернутся домой здоровыми и невредимыми», сказал председатель парламента. Рихард Раши вынес благодарность всем, кто принял участие в ликвидации последствий трагедии. Глава правительственного кабинета Роберт Фицо высказал слова соболезнования и сочувствия пострадавшим, подчеркивая, что школы должны быть безопасным местом, добавив, что правительство продолжит внимательно следить за ситуацией и готово оказывать всю необходимую помощь. «Насилие в школах абсолютно недопустимо. К сожалению, ножи в руках некоторых детей – это трагическая визитная карточка сегодняшнего дня. Полиция сделает все возможное, чтобы тщательно расследовать это преступление», отметил в социальных сетях министр внутренних дел Матуш Шутай Эшток. Глава оппозиционной парламентской партии «Прогрессивная Словакия» Михал Шимичко выразил сожаление по поводу произошедшего, осудив насилие. Он напомнил, что это не первый случай насилия в словацких школах. Михал Шимичко считает, что эту проблему необходимо решать.
3: Друзья, мы продолжаем ежедневную получасовую программу Международного радио Словакии. У микрофона Братиславской студии ее ведущая Ирина Сычикова. За операторским пультом Никита Храмичев. Музыку для нас, как всегда, подбирает Рада Меша. А сейчас я коротко расскажу о том, что вы услышите во второй части этого выпуска. Сегодня, друзья, мы предлагаем вашему вниманию эксклюзивное интервью с Яном Кубишем, одним из самых опытных словацких дипломатов. В настоящее время он занимает должность советника президента Словацкой Республики Петера Пеллегрини. Несколько дней назад он вернулся из Нью-Йорка, где принял участие в 61-й Генеральной Ассамблее ООН. Я попросила господина Кубиша поделиться с нами своими впечатлениями о прошедшей сессии. Итак, друзья, с содержанием предстоящей передачи мы вас познакомили. Надеемся, что ее сюжет на политическую тему вас заинтересовал. И в течение всего выпуска вы останетесь с нами. Не переключайтесь.
0: Радио Словакия International.
3: Итак, уважаемые друзья, как мы и обещали, вас ждет встреча с одним из опытных словацких дипломатов. Напомню, что Ян Кубиш возглавлял Министерство иностранных дел Словацкой Республики, был генеральным секретарем ОБСЕ, специальным посланником генерального секретаря ООН в Ливии, специальным представителем генерального секретаря ООН в Афганистане. В настоящее время он является советником по международным вопросам президента Словацкой Республики Петера Пеллегрини. Буквально несколько дней назад господин Кубиш вернулся из Нью-Йорка. Включаем запись нашей беседы. Нашу встречу я хочу начать с такого вопроса. Значительная часть вашей жизни, профессиональной жизни, связана с ООН. Сейчас вы вернулись с очередной сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Оглядываясь назад, как бы вы ее охарактеризовали? Чем она, может быть, отличается от предыдущих? Ваши ожидания оправдались?
4: Если говорить о том, чем она отличалась, конечно, мировое развитие, оно движется. То, что было год тому назад, многие вещи повторяются. Есть некоторые новые моменты. Каждая Генеральная Ассамблея приносит что-то новое, какой-то новый вызов. Я думаю, что в этом плане она, с другой стороны, была такой, скажем, предсказуемой, поскольку были многие выступления, дали те же самые посылы, которые говорили и год тому назад, и так дальше. Многие выступления были предсказуемые. И надо сказать, что я больше услышал самопропагации отдельных государств, начиная с Соединенных Штатов, когда господин президент Трамп выступал, как Соединенные Штаты сейчас живут свой золотой век, лучшей страны в мире нет. Но он был далеко не единственным. Целый ряд других государств выступал в таком же ключе, говорили, как у нас хорошо живется, а еще лучше будет жить. Это тоже была одна из отличительных черт. Я помню, где-то лет 10 тому назад вот такого было меньше. Но ничего, у многих на носу выборы, поэтому надо использовать все площадки, которые существуют для того, чтобы довести лучший образ о том, как людям в своей стране живется хорошо.
3: Может быть, это связано еще и с тем, что сейчас мы переживаем очень сложные времена, потому что столько конфликтов. Я знаю, что конфликтов всегда в мире было много, но сейчас такие конфликты, которые практически влияют непосредственно на каждый день нашей жизни.
4: Это так. Надо сказать, что это была серьезная политическая сессия. Государства выступали, естественно, со своих позиций и давали оценку разным развитиям в мире. Думаю, на данный момент больше внимания было на развитие на Ближнем Востоке, вокруг войны Соединенных Штатов и Израиля против Ирана, вокруг Газы, западного берега, Ливана. Все это упоминалось, значит, политики тоже Израиля. Как это сказывается на развитие в отдельных государствах, на международные отношения, какие возможности выхода? Ну, естественно, в выступлениях, скажем, Соединенных Штатов и президента Ирана, господина Пезешкяна, прозвучали абсолютно противоположные мнения и позиции. Но, с другой стороны, и эта площадка дает возможность говорить о вещах и может будет давать основу и поиском определенных решений. Естественно, не ушел в забытие вопрос Украины и войны России на Украине. Этот вопрос обсуждался не только на Генеральной Ассамблее, но тоже на заседании Совета Безопасности и на заседании так называемой Крымской платформы, где выступал на всех этих заседаниях Генеральной Ассамблеи Совета Безопасности и Крымской платформы тоже господин президент Пеллегрини, где отразил принципиальную позицию Словацкой Республики, которая, естественно, не принимает использование силы в международных отношениях, захват территории на основе силы. Это прозвучало, кроме всех остальных позиций. Представители Кубы, естественно, говорили о Кубе, представители Латинской Америки говорили о своих там проблемах, которые существуют. Африканские страны говорили о необходимости реформировать Организацию Объединенных Наций, в том числе реформы Совета Безопасности, возможности создать новый пост постоянного члена Совета Безопасности для Африки. Ну, естественно, латиноамериканцы говорили тоже для Латинской Америки. Азия говорила о Азии. Это находило принципиальную, пока не конкретную, но принципиальную поддержку в целом ряде выступлений. Вот такую позицию озвучили господин президент Пеллегрини. Если так взять, необходимо добавить постоянных членов Совета Безопасности, чтобы этот орган, высший орган, он был действительно представительным органом, отражал бы реалии нынешнего мира.
3: Постоянно говорится о том, что ООН стоит на пороге каких-то больших изменений. Реально ли это? Несмотря на призывы ООН к миру, к решению критических вопросов силой дипломатических переговоров, тем не менее, это не удается. У меня такое впечатление, что как раз вам, дипломатам, сейчас меньше места уделяется, как это было раньше, потому что все-таки у дипломатов огромная сила. Может быть, это в связи с тем, что таких действительно профессиональных дипломатов в категории, к которой относитесь вы, с огромным опытом, становится все меньше и меньше. За вашей спиной огромный опыт, сотни переговоров в самых тяжелых ситуациях. Мы сейчас видим, что, например, придают значение переговорам людей, которые к дипломатии, не будем называть имена, но мы все прекрасно понимаем, кто это, к дипломатии не имеет никакого отношения.
4: Ну, конечно, дипломатия – это профессия определенная, но для этой профессии надо, чтобы были созданы условия, чтобы было желание воспользоваться услугами дипломатов и дипломатии. Значит, искать политическое решение, политическими методами. К сожалению, в нынешнем мире часто наверх берут силовые методы. Использование угрозы силой, нажим, санкции, экономические меры, финансовые меры и так дальше. Все это, к сожалению, больше и больше имеет место в нынешнем мире, поэтому якобы сужается простор для дипломатии. Но это только якобы, поскольку, опять же, и эта сессия Генеральной Ассамблеи, и вообще развитие показывает, все равно без политических решений, без дипломатии, без переговоров никуда на нам не деваться. Может, маленькое, но все-таки значительное подтверждение вот такого факта является, я так, по крайней мере, интерпретирую это, встреча господина министра Лаврова с его партнером, министром иностранных дел Германии Ваденпулом. Это была первая встреча за последних несколько лет. Естественно, обсуждались разные вопросы, горячие вопросы, где обе стороны имеют абсолютно противоположные позиции. Сам факт, что состоялся вот такой диалог, и один из результатов такого диалога было подтверждение, что диалог необходим и что он должен продолжаться. Европа должна работать и выходить на диалог тоже с Россией. Я думаю, что это был важный сигнал, что, может, немножко настрой меняется. Во многих выступлениях на Генеральной Ассамблее целый ряд высших представителей государств призывал к тому, чтобы больше и больше места давалось дипломатии. И в этом ключе, конечно, призывал к возрождению, скажем, Организации Объединенных Наций на основе выполнения принципов Хартии ООН и международных договоренностей разных конвенций, которые тоже являются основополагательными с точки зрения международного права.
3: Но мы начали с того, что вы дипломат с огромным опытом. Мы говорим о том, что должны вопросы решаться за столом переговоров. А если какая-то сторона говорит, что она с кем-то встречаться не будет, отрицает встречу с этим партнером самого высокого калибра, если так можно сказать, так о чем мы можем договориться в таком случае?
4: Бывает такое. И партнеры должны созреть.
3: И ситуация должна созреть.
4: Ситуация как раз. Должны тоже видеть, что ситуация уже вышла к тому, что и та, и другая, и все стороны видят необходимость начать переговоры и, по крайней мере, начать разговаривать друг с другом. Естественно, не только выставлять свои условия, поскольку до сих пор, к сожалению, если говорить, скажем, о Украине, все стороны говорят о своих условиях, о своих красных линиях, которые не могут и не хотят перешагнуть. Хорошо, это начало позиции, которые обозначаются. Но, может, на данный момент, кажется, еще не созрела обстановка и не созрели стороны. Хотя, еще раз упоминаю, встреча двух министров иностранных дел России и Германии меня немножко ободривает, во всяком случае, это позитивный сигнал, с которым мы должны работать и на котором можно выстраивать дальнейшие шаги. Должен сказать, что очень рад, что опять вижу подключение, скажем, к вопросам, которые нас касаются непосредственно, это война на Украине, тоже Соединенных Штатов и президента Трампа. Несмотря на то, что вы на это намекали, что его переговорщики не являются профессиональными дипломатами, это доверенные люди, это люди, которые, конечно, могут позвонить господину Трампу, уточнить, если те позиции, которые они занимают, с которыми выходят, действительно соответствуют его настрою в тот данный момент, если те позиции, с которыми приходит другая сторона, действительно могут быть отражены потом и в позициях Соединенных Штатов, иметь поддержку или отрицаться. Я не вижу на 100% необходимость, чтобы такие переговоры вот такого класса на таких вопросах держали в руках только дипломаты. Дипломаты все равно дойдут до этого, профессионалы, когда уже будет общее политическое решение, потом должно будет прорабатывать массу вопросов, правовых, экономических, вопросов безопасности и так дальше, где все эксперты, дипломаты и военные эксперты будут за столом переговоров или напрямую, или в рамках групп, которые будут работать уже на выработке конкретных решений.
3: То есть подготовить почву. Вы прослушали ряд выступлений, сами дали уже характеристику им. Сейчас такое модное слово «визия». А вот было какое-то выступление, где действительно вот что-то такое прозвучало, что связано с перспективами, что связано с направлением и ООН, и вообще мировой общественности, если так можно сказать?
4: У настоящих визионеров в нынешнем мире очень мало. Я еще раз говорю, государства приходили со своим видением мира. Естественно, приходили с определенной визией, с определенной стратегией, как подходить к тому другому вопросу. С такой визией, например, пришел тоже и наш господин президент Пеллегрини. Многие выступления тоже наши отражали те элементы, которые должны стать в основе реформированного мирового порядка, построенного на международном праве, на Хартии ООН. Больших визионеров, которые бы, скажем, вдохновили весь мир, я не видел, я не услышал. Если взять в совокупность не все эти выступления, многие моменты, на этой основе можно построить визию. Я искал

0: организации, структур, мандатов, но тоже с точки зрения политического менеджмента. И поэтому те посылы, позиции, которые высказывались, они будут сообщаться, будут представлены новому генеральному секретарю, женщине или мужчине, откуда уже этот человек будет, из какого региона, не на 100% ясно, кто это будет, но и эта дискуссия будет в большом объеме влиять на позиции нового генерального секретаря, когда уже займет должность.
1: Вы несколько раз упомянули выступление президента Словацкой Республики господина Пеллегрини. Я хотела, чтобы вы более подробно остановились на этом выступлении и главных идеях его.
0: Идей там было достаточно, но я, может, подчеркну одну или две. Во-первых, да, реформировать ООН, ключевую мировую организацию, необходимо. Еще более важно было бы, это была бы настоящая реформа без больших изменений, если бы государства придерживались тех принципов, Хартии ООН и международных соглашений, к которым они уже давно пригласились, а которые просто они не выполняют на практике. Это был бы очень важный шаг и, конечно, до определенной степени провокационный вопрос, до какой степени сегодня те лидеры государств чистым сердцем подписали бы Хартию ООН и подписались бы под разные конвенции, которые касаются правил ведения войны, гуманитарных вопросов, вопросов прав человека и так дальше, поскольку их практика не соответствует этим подписанным соглашениям. Это было первое. Естественно, шел и разговор о том, что необходимо все-таки реформировать ООН, укрепить дееспособность, эффективность этой организации, поскольку для таких государств, как Словакия, это только если международное право соблюдается, если соблюдается Хартия ООН, если ведутся действительно политический диалог и переговоры, не используется сила или угроза силой в международных отношениях, это гарантия нашей собственной безопасности и развития не только те группы, в которых мы находимся, скажем, Европейский Союз или Североатлантическая альянсия, где мы тоже находимся, это тоже гарантия, сильная гарантия, но с точки зрения мирового развития, естественно, международное право должно быть на первом месте. Это, я думаю, были ключевые позиции, естественно, были отражены позиции, как я сказал, и по вопросу Газы, Ближнего Востока, и конфликтов, которые как-то уходят от внимания, поскольку хотим или не хотим, в мире много конфликтов, о которых много не говорится и которые тоже приводят к потере человеческих жизней в десятках, может, сотнях тысяч людей. И есть потенциальные конфликтные зоны. Об этом тоже говорилось и в выступлении господина президента, но это уже конкретика, которая может любой человек найти в выступлении, поскольку эти выступления, они публично доступны.
1: Сейчас говорим о перспективе, того, что Словакия стремится стать членом Совета Безопасности. Мы нашли уже поддержку более 120 государств. Предполагаю, что словацкая делегация занималась той же самой деятельностью сейчас в Нью-Йорке.
0: Это вопрос не цифры, поскольку хотим или не хотим, очень важно, конечно, получить обещание поддержки. Об этом всегда на этом работает дипломатия. У нас действительно уже много за сотню вот таких обещаний поддержки. Но голосование, оно тайное. Поэтому вы не знаете, кто как будет голосовать. И иногда действительно пообещали поддержку, но по разным причинам, соображениям и так дальше не получилось. Самая главная тенденция. На данный момент я должен сказать, что те партнеры, с которыми я разговаривал, с которыми разговаривал господин президент и господин министр иностранных дел, господин Бланар и другие представители от Словакии, у которых тоже были свои встречи, пока регистрируем хорошую поддержку, желание, которое отражает тоже, опять же, наши принципиальные позиции, которые как-то находят позитивный отклик у целого ряда государств и с точки зрения видения мирового развития, и с точки зрения видения, на какой основе дальше нам развиваться, с точки зрения приверженности международному праву и Хартии ООН. Поэтому в этом плане Словакия выходит достаточно позитивно, как в этом, скажем, соревновании, хотя у нас против кандидата пока нет, я предполагаю, и не будет, но все равно до конца голосования неизвестно, как пройдет. Потом покажется, до какой степени, я говорю, за сотню заявлений о поддержке, они уже окажутся реальными. Мы будем в том сроке, который приближается, непостоянным членом Совета Безопасности. Это огромнейшая ответственность, но тоже огромнейшие возможности открывает для того, чтобы Словакия показала себя как ответственный член международного сообщества.
1: И последний вопрос. Судя по всему.

0: Ну, как все развивается сейчас у словацких дипломатов, очень интересная пора.
1: Естественно, очень интересная пора, поскольку самая первая дипломатия, она часть политики, не может быть в отрыве от внутренней политики, внутреннего развития государства. Наоборот, она в своей основе должна иметь внутренние параметры развития. Обстановка в Словакии, так или иначе, кажется, мы уже приближаемся к выборам, или они будут в том сроке, когда должны быть, примерно через год, или намного раньше, как говорил господин премьер-министр Фицо, где-то 2-3 дня тому назад, когда сказал, что для него возможны досрочные выборы, которые могут состояться где-то в январе. Естественно, результаты выборов, потом новое правительство, уж кто это будет, в каком составе, они в своей программе тоже определят основные параметры и для дипломатии Словацкой Республики. А уже предвыборная кампания, которая началась, по идее, она говорит, что это будет сложный период. По крайней мере, разные политические представители партии имеют на целый ряд вопросов немножко отличающиеся позиции, поэтому может возникнуть определенная неразбериха, которая потом уладится на основе программного заявления нового правительства. Еще раз, может это правительство возникнуть на основе выборов где-то в январе или где-то в сентябре-октябре следующего года. Посмотрим, как это будет.
0: Кардинальное мнение и оппозиции, и нынешней коалиции остается прежним, потому что обе стороны говорят о том, что мы остаемся приверженцами нашего сотрудничества и членства в Европейском Союзе и НАТО. Так что, насколько мы знаем, эта позиция неизменна.
1: Эта позиция неизменна, меняться не будет, хотя, не скрываю, вы, наверное, тоже отметили, что некоторые заявления некоторых политических партий, некоторых представителей ставят этот вопрос иногда под вопрос, если так взять. Извиняюсь за тавтологию, но во всяком случае наши ключевые организации, на которых выстраиваем тоже свое будущее, несомненно, есть и будут, и остаются и Европейский Союз, и Союз НАТО.
2: Уважаемые друзья, гостем нашей редакции был словацкий дипломат Ян Кубиш. Вот и все на сегодня, уважаемые друзья. С вами прощаются с пожеланием всего самого-самого доброго Никита Храмичев и Радо Меша. Счастливо, агой, и, как всегда, слушайте нас завтра.

0: Радио Словакия International.
1: Нашу программу мы начинаем с информационного выпуска. В студии Татьяна Житникова. Здравствуйте.
0: Новости.
1: «29 сентября депутаты парламента выразили недоверие вице-премьеру и министру окружающей среды Томашу Тарабе. В зале заседаний во время голосования присутствовали 77 депутатов. Они единогласно проголосовали за это предложение. 73 депутата отсутствовали. Причем предложение об отзыве с должности Томаша Тарабы возникло по инициативе коалиционной правящей партии СНС. Его поддержала парламентская оппозиция. Спор внутри СНС, связанный с министром Тарабой, продолжался в течение нескольких месяцев. По словам лидера партии Андрея Данко, с процедурой выражения недоверия министру в парламенте он и его коллеги по партии согласились после того, как были исчерпаны все возможности урегулирования конфликта. Канцелярия президента Словакии подтвердила, что 30 сентября президент Петр Пеллегрини освободит от должности министра окружающей среды Томаша Тарабу. 30 сентября депутаты парламента продолжают обсуждение стратегического документа «Долгосрочный план развития Словакии до 2040 года», разработанного Словацкой академией наук. В документе оценивается актуальная ситуация, определяются ключевые задачи на данный период, представлены возможные сценарии развития и установлены основные приоритеты для достижения главной цели – повышения качества жизни населения республики. Министр внутренних дел Матуш Шутай Эшток подтвердил, что ученик, напавший в начальной школе населенного пункта Сташков на двух учительниц и одноклассницу, в результате чего одна учительница скончалась, в настоящее время находится в специализированном психологическом центре. Продолжается расследование инцидента, а также полицейская проверка действий сотрудников районного управления полиции в Турзовке. Дело передано в управление по борьбе с организованной преступностью президиума полиции. Причем за 5 дней до нападения полиция получила заявление из этой начальной школы. Оно было связано с инцидентом, происшедшим в школе на прошлой неделе. Глава МВД отметил, что необходимо обсудить возможность ужесточения возрастного ограничения уголовной ответственности. Этот вопрос обсуждается с министрами образования и юстиции Друкером и Суско. В соответствии с новым прогнозом Совета по бюджетной ответственности, дефицит государственных финансов в текущем году составит 4,3% от ВВП или 6,1 миллиарда евро. По сравнению с августовским прогнозом, ожидаемый дефицит снизился на 133 миллиона евро. Главный тренер сборной Словакии по футболу Владимир Вайс-старший остался доволен игрой своей команды во втором матче третьей группы C-лиги наций против Казахстана. Встреча завершилась со счетом 2-1 в пользу Словакии.
0: Тема дня.
2: 29 сентября в начальной школе населенного пункта Сташков произошла трагедия. Ученик 8 класса напал на педагогов и одноклассницу. В результате ножевого ранения 60-летняя учительница скончалась на месте преступления, вторая учительница и девочка были госпитализированы. Ученица получила тяжелое ранение, врачи борются за ее жизнь. На место событий сразу же прибыли спасательные и медицинские службы, органы полиции, министр внутренних дел, здравоохранения и образования. Полиция подтвердила, что ситуация находится под контролем, в настоящее время никому не угрожает какая-либо опасность. Ведется расследование. Президент полиции Яна Машкарова в связи с трагедией заявила, что даже тщательная подготовка и соблюдение профилактических мер не могут полностью исключить риск подобного нападения. Вот что написал в социальной сети в связи с произошедшим президент Петр Пеллегрини. Я глубоко сожалею о трагическом инциденте в начальной школе в Сташкове. Я выражаю искренние соболезнования семье и близким трагически погибшего педагога. Глава государства призывает граждан республики к взаимному уважению и покою. По его словам, подобную атмосферу необходимо создавать во всех учебных заведениях страны. Если мы хотим, чтобы молодежь не решала конфликты путем применения насилия, то мы, взрослые, должны своим примером доказать, что это недопустимо делать насильственным путем. Причем это касается не только личной жизни. Нельзя агрессивно вести себя в общественных местах и в социальных сетях, заявил председатель Национального совета Словацкой Республики Рихард Раши. Он выразил соболезнования семье погибшей учительницы, пожелал пострадавшим скорейшего выздоровления. Я выражаю искреннее сочувствие учащимся, учителям и сотрудникам школы в Сташкове. Каждая школа должна быть местом безопасности. Родители, отправляя туда своих детей, должны быть уверены в том, что они вернутся домой здоровыми и невредимыми, сказал председатель парламента. Рихард Раши вынес благодарность всем, кто принял участие в ликвидации последствий трагедии. Глава правительственного кабинета Роберт Фицо высказал слова соболезнования и сочувствия пострадавшим, подчеркивая, что школы должны быть безопасным местом, добавив, что правительство продолжит внимательно следить за ситуацией и готово оказывать всю необходимую помощь. Насилие в школах абсолютно недопустимо. К сожалению, ножи в руках некоторых детей – это трагическая визитная карточка сегодняшнего дня. Полиция сделает все возможное, чтобы тщательно расследовать это преступление, отметил социальных сетях министр внутренних дел Матуш Шутай Эшток. Глава оппозиционной парламентской партии «Прогрессивная Словакия» Михал Шимичко выразил сожаление по поводу произошедшего, осудив насилие. Он напомнил, что это не первый случай насилия в словацких школах. Михал Шимичко считает, что эту проблему необходимо решать.
3: Друзья, мы продолжаем ежедневную получасовую программу Международного радио Словакии. У микрофона Братиславской студии ее ведущая Ирина Сычикова. За операторским пультом Никита Храмичев. Музыку для нас, как всегда, подбирает Рада Меша. А сейчас я коротко расскажу о том, что вы услышите во второй части этого выпуска. Сегодня, друзья, мы предлагаем вашему вниманию эксклюзивное интервью с Яном Кубишем, одним из самых опытных словацких дипломатов. В настоящее время он занимает должность советника президента Словацкой Республики Петера Пеллегрини. Несколько дней назад он вернулся из Нью-Йорка, где принял участие в 61-й Генеральной Ассамблее ООН. Я попросила господина Кубиша поделиться с нами своими впечатлениями о прошедшей сессии. Итак, друзья, с содержанием предстоящей передачи мы вас познакомили. Надеемся, что ее сюжет на политическую тему вас заинтересовал. И в течение всего выпуска вы останетесь с нами. Не переключайтесь.
0: Радио Словакия International.
3: Итак, уважаемые друзья, как мы и обещали, вас ждет встреча с одним из опытных словацких дипломатов. Напомню, что Ян Кубиш возглавлял Министерство иностранных дел Словацкой Республики, был генеральным секретарем ОБСЕ, специальным посланником генерального секретаря ООН в Ливии, специальным представителем генерального секретаря ООН в Афганистане. В настоящее время он является советником по международным вопросам президента Словацкой Республики Петера Пеллегрини. Буквально несколько дней назад господин Кубиш вернулся из Нью-Йорка. Включаем запись нашей беседы. Нашу встречу я хочу начать с такого вопроса. Значительная часть вашей жизни, профессиональной жизни, связана с ООН. Сейчас вы вернулись с очередной сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Оглядываясь назад, как бы вы ее охарактеризовали? Чем она, может быть, отличается от предыдущих? Ваши ожидания оправдались?
4: Если говорить о том, чем она отличалась, конечно, мировое развитие, оно движется. То, что было год тому назад, многие вещи повторяются. Есть некоторые новые моменты. Каждая Генеральная Ассамблея приносит что-то новое, какой-то новый вызов. Я думаю, что в этом плане она, с другой стороны, была такой, скажем, предсказуемой, поскольку были многие выступления, дали те же самые посылы, которые говорили и год тому назад, и так дальше. Многие выступления были предсказуемые. И надо сказать, что я больше услышал самопропагации отдельных государств, начиная с Соединенных Штатов, когда господин президент Трамп выступал, как Соединенные Штаты сейчас живут свой золотой век, лучшей страны в мире нет. Но он был далеко не единственным. Целый ряд других государств выступал в таком же ключе, говорили, как у нас хорошо живется, а еще лучше будет жить. Это тоже была одна из отличительных черт. Я помню, где-то лет 10 тому назад вот такого было меньше. Но ничего, у многих на носу выборы, поэтому надо использовать все площадки, которые существуют для того, чтобы довести лучший образ о том, как людям в своей стране живется хорошо.
3: Может быть, это связано еще и с тем, что сейчас мы переживаем очень сложные времена, потому что столько конфликтов. Я знаю, что конфликтов всегда в мире было много, но сейчас такие конфликты, которые практически влияют непосредственно на каждый день нашей жизни.
4: Это так. Надо сказать, что это была серьезная политическая сессия. Государства выступали, естественно, со своих позиций и давали оценку разным развитиям в мире. Думаю, на данный момент больше внимания было на развитие на Ближнем Востоке, вокруг войны Соединенных Штатов и Израиля против Ирана, вокруг Газы, западного берега, Ливана. Все это упоминалось, значит, политики тоже Израиля. Как это сказывается на развитие в отдельных государствах, на международные отношения, какие возможности выхода. Ну, естественно, в выступлениях, скажем, Соединенных Штатов и президента Ирана, господина Пезешкяна, прозвучали абсолютно противоположные мнения и позиции. Но, с другой стороны, и эта площадка дает возможность говорить о вещах и может будет давать основу и поискам определенных решений. Естественно, не ушел в забытие вопрос Украины и войны России на Украине. Этот вопрос обсуждался не только на Генеральной Ассамблее, но тоже на заседании Совета Безопасности и на заседании так называемой Крымской платформы, где выступал на всех этих заседаниях Генеральной Ассамблеи Совета Безопасности и Крымской платформы тоже господин президент Пеллегрини, где отразил принципиальную позицию Словацкой Республики, которая, естественно, не принимает использование силы в международных отношениях, захват территории на основе силы. Это прозвучало, кроме всех остальных позиций. Представители Кубы, естественно, говорили о Кубе. Представители Латинской Америки говорили о своих там проблемах, которые существуют. Африканские страны говорили о необходимости реформировать Организацию Объединенных Наций, в том числе реформы Совета Безопасности, возможности создать новый пост постоянного члена Совета Безопасности для Африки. Ну, естественно, латиноамериканцы говорили тоже для Латинской Америки. Азия говорила о Азии. Это находило принципиальную, пока не конкретную, но принципиальную поддержку в целом ряде выступлений. Вот такую позицию озвучили господин президент Пеллегрини. Если так взять, необходимо добавить постоянных членов Совета Безопасности, чтобы этот орган, высший орган ООН, был действительно представительным органом, отражал бы реалии нынешнего мира.
3: Постоянно говорится о том, что ООН стоит на пороге каких-то больших изменений. Реально ли это? Несмотря на призывы ООН к миру, к решению критических вопросов силой дипломатических переговоров, тем не менее, это не удается. У меня такое впечатление, что как раз вам, дипломатам, сейчас меньше места уделяется, как это было раньше, потому что все-таки у дипломатов огромная сила. Может быть, это в связи с тем, что таких действительно профессиональных дипломатов в категории, к которой относитесь вы, с огромным опытом становится все меньше и меньше. За вашей спиной огромный опыт, сотни переговоров в самых тяжелых ситуациях. Мы сейчас видим, что, например, придают значение переговорам людей, которые к дипломатии, не будем называть имена, но мы все прекрасно понимаем, кто это, к дипломатии не имеет никакого отношения.
4: Ну, конечно, дипломатия – это профессия определенная, но для этой профессии надо, чтобы были созданы условия, чтобы было желание воспользоваться услугами дипломатов и дипломатии. Значит, искать политическое решение, политическое методами. К сожалению, в нынешнем мире часто наверх берут силовые методы. Использование угрозы силой, нажим, санкции, экономические меры, финансовые меры и так дальше. Все это, к сожалению, больше и больше имеет место в нынешнем мире. Поэтому якобы сужается простор для дипломатии. Но это только якобы, поскольку, опять же, и эта сессия Генеральной Ассамблеи, и вообще общее развитие показывает, все равно без политических решений, без дипломатии, без переговоров никуда нам не деваться. Может, маленькое, но все-таки значительное подтверждение вот такого факта является, я так, по крайней мере, интерпретирую это, встреча господина министра Лаврова с его партнером, министром иностранных дел Германии Вадемпулом. Это была первая встреча за последних несколько лет. Естественно, обсуждались разные вопросы, горячие вопросы, где обе стороны имеют абсолютно противоположные позиции. Сам факт, что состоялся вот такой диалог, и один из результатов такого диалога было подтверждение, что диалог необходим и что он должен продолжаться. Европа должна работать и выходить на диалог тоже с Россией. Я думаю, что это был важный сигнал, что, может, немножко настрой меняется. Во многих выступлениях на Генеральной Ассамблее целый ряд высших представителей государств призывал к тому, чтобы больше и больше места давалось дипломатии. И в этом ключе, конечно, призывал к возрождению, скажем, Организации Объединенных Наций на основе выполнения принципов Хартии ООН и международных договоренностей разных конвенций, которые тоже являются основополагательными с точки зрения международного права.
3: Но мы начали с того, что вы дипломат с огромным опытом. Мы говорим о том, что должны вопросы решаться за столом переговоров. А если какая-то сторона говорит, что она с кем-то встречаться не будет, отрицает встречу с этим партнером самого высокого калибра, если так можно сказать, так о чем мы можем договориться в таком случае?
4: Бывает такое. И партнеры должны созреть.
3: И ситуация должна созреть.
4: Ситуация как раз. Должны тоже видеть, что ситуация уже вышла к тому, что и та, и другая, и все стороны видят необходимость начать переговоры, по крайней мере, начать разговаривать друг с другом. Естественно, не только выставлять свои условия, поскольку до сих пор, к сожалению, если говорить, скажем, о Украине, все стороны говорят о своих условиях, о своих красных линиях, которые не могут и не хотят перешагнуть. Хорошо, это начало позиции, которые обозначаются. Но, может, на данный момент, кажется, еще не созрела обстановка и не созрели стороны. Хотя, еще раз упоминаю, встреча двух министров иностранных дел России и Германии меня немножко ободривает, во всяком случае, это позитивный сигнал, с которым мы должны работать и на котором можно выстраивать дальнейшие шаги. Должен сказать, что очень рад, что опять вижу подключение, скажем, к вопросам, которые нас касаются непосредственно, это война на Украине, тоже Соединенных Штатов и президента Трампа. Несмотря на то, что вы на это намекали, что его переговорщики не являются профессиональными дипломатами, это доверенные люди, это люди, которые, конечно, могут позвонить господину Трампу, уточнить, если те позиции, которые они занимают, с которыми выходят, действительно соответствуют его настрою в тот данный момент, если те позиции, с которыми приходит другая сторона, действительно могут быть отражены потом и в позициях Соединенных Штатов, иметь поддержку или отрицаться. Я не вижу на 100% необходимость, чтобы такие переговоры вот такого класса на таких вопросах держали в руках только дипломаты. Дипломаты все равно дойдут до этого, профессионалы, когда уже будет общее политическое решение, потом должно будет прорабатывать массу вопросов, правовых, экономических, вопросов безопасности и так дальше, где все эксперты, дипломаты и военные эксперты будут за столом переговоров или напрямую, или в рамках групп, которые будут работать уже на выработке конкретных решений.
3: То есть подготовить почву. Вы прослушали ряд выступлений, сами дали уже характеристику им. Сейчас такое модное слово «визия». А вот было какое-то выступление, где действительно вот что-то такое прозвучало, что связано с перспективами, что связано с направлением и ООН, и вообще мировой общественности, если так можно сказать?
4: У настоящих визионеров в нынешнем мире очень мало. Я еще раз говорю, государства приходили со своим видением мира. Естественно, приходили с определенной визией, с определенной стратегией, как подходить к тому другому вопросу. С такой визией, например, пришел тоже и наш господин президент Пеллегрини. Многие выступления тоже наши отражали те элементы, которые должны стать в основе реформированного мирового порядка, построенного на международном праве, на Хартии ООН. Больших визионеров, которые бы, скажем, вдохновили весь мир, я не видел, я не услышал. Если взять в совокупности все эти выступления, многие моменты, на этой основе можно построить визию. Я исхожу из того, что вот эти выступления и конкретные предложения, которые прозвучали, будут до определенной меры определять тоже дискуссию вокруг и на площадке Совета Безопасности, и в следующих сессиях Генеральной Ассамблеи уже на более низком уровне, но тоже будут определять мышление нового генерального секретаря, поскольку ООН, как мы знаем, нынешний генеральный секретарь, срок его заканчивается, скоро должны быть выборы нового генерального секретаря. Естественно, этот генеральный секретарь, он не только человек, который на этом важном посту представляет ООН, но он должен быть и хорошим менеджером с точки зрения финансового менеджмента, менеджмента организаций, структур, мандатов, но тоже с точки зрения политического менеджмента. И поэтому те посылы, позиции, которые высказывались, они будут сообщаться, будут представлены новому генеральному секретарю, женщине или мужчине, откуда уже этот человек будет, из какого региона, не на 100% ясно, кто это будет, но и эта дискуссия будет в большом объеме влиять на позиции нового генерального секретаря, когда уже займет должность.
3: Вы несколько раз упомянули выступление президента Словацкой Республики господина Пеллегрини. Я хотела, чтобы вы более подробно остановились на этом выступлении и

0: Да, с чистым сердцем подписали бы хартию ООН и подписались бы под разные конвенции, которые касаются правил ведения войны, гуманитарных вопросов, вопросов прав человека и так дальше, поскольку их практика не соответствует этим подписанным соглашением. Это было первое. Естественно, шел и разговор о том, что необходимо все-таки реформировать ООН, укрепить дееспособность, эффективность этой организации, поскольку для таких государств, как Словакия, это только если международное право соблюдается, если соблюдается хартия ООН, если ведутся действительно политический диалог и переговоры, не используется сила или угроза силой в международных отношениях, это гарантия нашей собственной безопасности и развития не только те группы, в которых мы находимся, скажем, Европейский Союз или Североатлантическая Альянсия, где мы тоже находимся, это тоже гарантия, сильная гарантия, но с точки зрения мирового развития, естественно, международное право должно быть на первом месте. Это, я думаю, были ключевые позиции, естественно, были отражены позиции, как я сказал, и по вопросу Газы, Ближнего Востока, и конфликтов, которые как-то уходят от внимания, поскольку хотим или не хотим, в мире много конфликтов, о которых много не говорится и которые тоже приводят к потере человеческих жизней в десятках, может, сотнях тысяч людей. И есть потенциальные конфликтные зоны. Об этом тоже говорилось и в выступлении господина президента, но это уже конкретика, которая может любой человек найти в выступлении, поскольку эти выступления, они публично доступны.
1: Сейчас говорим о перспективе того, что Словакия стремится стать членом Совета Безопасности. Мы нашли уже поддержку более 120 государств. Предполагаю, что словацкая делегация занималась той же самой деятельностью сейчас в Нью-Йорке.
0: Это вопрос не цифры, поскольку хотим или не хотим, очень важно, конечно, получить обещание поддержки. Об этом всегда на этом работает дипломатия. У нас действительно уже много за сотню вот таких обещаний поддержки. Но голосование, оно тайное. Поэтому вы не знаете, кто как будет голосовать. И иногда действительно пообещали поддержку, но по разным причинам, соображениям и так дальше не получилось. Самая главная тенденция. На данный момент я должен сказать, что те партнеры, с которыми я разговаривал, с которыми разговаривал господин президент и господин министр иностранных дел, господин Бланар и другие представители от Словакии, у которых тоже были свои встречи, пока регистрируем хорошую поддержку, желание, которое отражает тоже, опять же, наши принципиальные позиции, которые как-то находят позитивный отклик у целого ряда государств и с точки зрения видения мирового развития, и с точки зрения видения, на какой основе дальше нам развиваться, с точки зрения приверженности международному праву и хартии ООН. Поэтому в этом плане Словакия выходит достаточно позитивно, как в этом, скажем, соревновании, хотя у нас против кандидата пока нет, я предполагаю, и не будет, но все равно до конца голосование неизвестно, как пройдет. Потом покажется, до какой степени, я говорю, за сотню заявлений о поддержке они уже окажутся реальными. Мы будем в том сроке, который приближается, непостоянным членом Совета Безопасности. Это огромнейшая ответственность, но тоже огромнейшие возможности открывает для того, чтобы Словакия показала себя как ответственный член международного сообщества.
1: И последний вопрос. Судя по всему, как все развивается сейчас у словацких дипломатов, очень интересная пора.
0: Естественно, очень интересная пора, поскольку самое первое, дипломатия, она часть политики, не может быть в отрыве от внутренней политики, внутреннего развития государства. Наоборот, она в своей основе должна иметь внутренние параметры развития. Установка в Словакии так или иначе, кажется, мы уже приближаемся к выборам. Или они будут в том сроке, когда должны быть, примерно через год, или намного раньше, как говорил господин премьер-министр Фицо, где-то 2-3 дня тому назад, когда сказал, что для него возможны досрочные выборы, которые могут состояться где-то в январе. Естественно, результаты выборов, потом новое правительство, уж кто это будет, в каком составе, они в своей программе тоже определят основные параметры и для дипломатии Словацкой Республики. А уже предвыборная кампания, которая началась, по идее, она говорит, что это будет сложный период. По крайней мере, разные политические представители партии имеют на целый ряд вопросов немножко отличающиеся позиции, поэтому может возникнуть определенная неразбериха, которая потом уладится на основе.

0: Новое программное заявление нового правительства. Еще раз, может это правительство возникнуть на основе выборов где-то в январе или где-то в сентябре-октябре следующего года. Посмотрим, как это будет.
1: Кардинальное мнение и оппозиции, и нынешней коалиции остается прежним, потому что обе стороны говорят о том, что мы остаемся приверженцами нашего сотрудничества и членства в Европейском Союзе и НАТО. Так что, насколько мы знаем, эта позиция неизменно.
0: Эта позиция неизменно меняться не будет, хотя, не скрываю, вы, наверное, тоже отметили, что некоторые заявления некоторых политических партий, некоторых представителей ставят этот вопрос иногда под вопрос, если так взять, извиняюсь за тавтологию, но, во всяком случае, наши ключевые организации, на которых выстраиваем тоже свое будущее, несомненно, есть и будут, и остаются и Европейский Союз, и Союз НАТО.
1: Уважаемые друзья, гостем нашей редакции был словацкий дипломат Ян Кубиш. Вот и все на сегодня, уважаемые друзья. С вами прощаются с пожеланием всего самого-самого доброго Никита Храмичев и Радо Меша. Счастливо, агой, и, как всегда, слушайте нас завтра.

0: Радио Словакия Интернешнл.
1: Нашу программу мы начинаем с информационного выпуска. В студии Татьяна Житникова. Здравствуйте.
0: Новости.
1: «29 сентября депутаты парламента выразили недоверие вице-премьеру и министру окружающей среды Томашу Тарабе. В зале заседаний во время голосования присутствовали 77 депутатов. Они единогласно проголосовали за это предложение. 73 депутата отсутствовали. Причем предложение об отзыве с должности Томаша Тарабы возникло по инициативе коалиционной правящей партии СНС. Его поддержала парламентская оппозиция. Спор внутри СНС, связанный с министром Тарабой, продолжался в течение нескольких месяцев. По словам лидера партии Андрея Данко, с процедурой выражения недоверия министру в парламенте он и его коллеги по партии согласились после того, как были исчерпаны все возможности урегулирования конфликта. Канцелярия президента Словакии подтвердила, что 30 сентября президент Петр Пеллегрини освободит от должности министра окружающей среды Томаша Тарабу. 30 сентября депутаты парламента продолжают обсуждение стратегического документа «Долгосрочный план развития Словакии до 2040 года», разработанного Словацкой академией наук. В документе оценивается актуальная ситуация, определяются ключевые задачи на данный период, представлены возможные сценарии развития и установлены основные приоритеты для достижения главной цели – повышения качества жизни населения республики. Министр внутренних дел Матуш Шутай Эшток подтвердил, что ученик, напавший в начальной школе населенного пункта Сташков на двух учительниц и одноклассницу, в результате чего одна учительница скончалась, в настоящее время находится в специализированном психологическом центре. Продолжается расследование инцидента, а также полицейская проверка действий сотрудников районного управления полиции в Турзовке. Дело передано в управление по борьбе с организованной преступностью президиума полиции. Причем за 5 дней до нападения полиция получила заявление из этой начальной школы. Оно было связано с инцидентом, происшедшим в школе на прошлой неделе. Глава МВД отметил, что необходимо обсудить возможность ужесточения возрастного ограничения уголовной ответственности. Этот вопрос обсуждается с министрами образования и юстиции Друкером и Суско. В соответствии с новым прогнозом Совета по бюджетной ответственности, дефицит государственных финансов в текущем году составит 4,3% от ВВП или 6,1 миллиарда евро. По сравнению с августовским прогнозом, ожидаемый дефицит снизился на 133 миллиона евро. Главный тренер сборной Словакии по футболу Владимир Вайс-старший остался доволен игрой своей команды во втором матче третьей группы C-лиги наций против Казахстана. Встреча завершилась со счетом 2-1 в пользу Словакии.
0: Тема дня.
2: 29 сентября в начальной школе населенного пункта Сташков произошла трагедия. Ученик 8 класса напал на педагогов и одноклассницу. В результате ножевого ранения 60-летняя учительница скончалась на месте преступления, вторая учительница и девочка были госпитализированы. Ученица получила тяжелое ранение, врачи борются за ее жизнь. На место событий сразу же прибыли спасательные и медицинские службы, органы полиции, министр внутренних дел, здравоохранения и образования. Полиция подтвердила, что ситуация находится под контролем, в настоящее время никому не угрожает какая-либо опасность. Ведется расследование. Президент полиции Яна Машкарова в связи с трагедией заявила, что даже тщательная подготовка и соблюдение профилактических мер не могут полностью исключить риск подобного нападения. Вот что написал в социальной сети в связи с произошедшим президент Петр Пеллегрини. «Я глубоко сожалею о трагическом инциденте в начальной школе в Сташкове. Я выражаю искренние соболезнования семье и близким трагически погибшего педагога. Глава государства призывает граждан республики к взаимному уважению и покою. По его словам, подобную атмосферу необходимо создавать во всех учебных заведениях страны». Если мы хотим, чтобы молодежь не решала конфликты путем применения насилия, то мы, взрослые, должны своим примером доказать, что это недопустимо делать насильственным путем. Причем это касается не только личной жизни. Нельзя агрессивно вести себя в общественных местах и в социальных сетях, заявил председатель Национального совета Словацкой Республики Рихард Раши. Он выразил соболезнования семье погибшей учительницы, пожелал пострадавшим скорейшего выздоровления. «Я выражаю искреннее сочувствие учащимся, учителям и сотрудникам школы в Сташкове. Каждая школа должна быть местом безопасности. Родители, отправляя туда своих детей, должны быть уверены в том, что они вернутся домой здоровыми и невредимыми», сказал председатель парламента. Рихард Раши вынес благодарность всем, кто принял участие в ликвидации последствий трагедии. Глава правительственного кабинета Роберт Фицо высказал слова соболезнования и сочувствия пострадавшим, подчеркивая, что школы должны быть безопасным местом, добавив, что правительство продолжит внимательно следить за ситуацией и готово оказывать всю необходимую помощь. «Насилие в школах абсолютно недопустимо. К сожалению, ножи в руках некоторых детей – это трагическая визитная карточка сегодняшнего дня. Полиция сделает все возможное, чтобы тщательно расследовать это преступление», отметил в социальных сетях министр внутренних дел Матуш Шутай Эшток. Глава оппозиционной парламентской партии «Прогрессивная Словакия» Михал Шимичко выразил сожаление по поводу произошедшего, осудив насилие. Он напомнил, что это не первый случай насилия в словацких школах. Михал Шимичко считает, что эту проблему необходимо решать.
3: Друзья, мы продолжаем ежедневную получасовую программу Международного радио Словакии. У микрофона Братиславской студии ее ведущая Ирина Сычикова. За операторским пультом Никита Храмичев. Музыку для нас, как всегда, подбирает Рада Меша. А сейчас я коротко расскажу о том, что вы услышите во второй части этого выпуска. Сегодня, друзья, мы предлагаем вашему вниманию эксклюзивное интервью с Яном Кубишем, одним из самых опытных словацких дипломатов. В настоящее время он занимает должность советника президента Словацкой Республики Петера Пеллегрини. Несколько дней назад он вернулся из Нью-Йорка, где принял участие в 61-й Генеральной Ассамблее ООН. Я попросила господина Кубиша поделиться с нами своими впечатлениями о прошедшей сессии. Итак, друзья, с содержанием предстоящей передачи мы вас познакомили. Надеемся, что ее сюжет на политическую тему вас заинтересовал. И в течение всего выпуска вы останетесь с нами. Не переключайтесь.
0: Радио Словакия International.
3: Итак, уважаемые друзья, как мы и обещали, вас ждет встреча с одним из опытных словацких дипломатов. Напомню, что Ян Кубиш возглавлял Министерство иностранных дел Словацкой Республики, был генеральным секретарем ОБСЕ, специальным посланником генерального секретаря ООН в Ливии, специальным представителем генерального секретаря ООН в Афганистане. В настоящее время он является советником по международным вопросам президента Словацкой Республики Петера Пеллегрини. Буквально несколько дней назад господин Кубиш вернулся из Нью-Йорка. Включаем запись нашей беседы. Нашу встречу я хочу начать с такого вопроса. Значительная часть вашей жизни, профессиональной жизни, связана с ООН. Сейчас вы вернулись с очередной сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Оглядываясь назад, как бы вы ее охарактеризовали? Чем она, может быть, отличается от предыдущих? Ваши ожидания оправдались?
4: Если говорить о том, чем она отличалась, конечно, мировое развитие, оно и движется. То, что было год тому назад, многие вещи повторяются. Есть некоторые новые моменты. Каждая Генеральная Ассамблея приносит что-то новое, какой-то новый вызов. Я думаю, что в этом плане она, с другой стороны, была такой, скажем, предсказуемой, поскольку были многие выступления, дали те же самые посылы, которые говорили и год тому назад, и так дальше. Многие выступления были предсказуемые. И надо сказать, что я больше услышал самопропагации отдельных государств, начиная с Соединенных Штатов, когда господин президент Трамп выступал, как Соединенные Штаты сейчас живут свой золотой век, лучшей страны в мире нет. Но он был далеко не единственным, целый ряд других государств выступал в таком же ключе, говорили, как у нас хорошо живется, а еще лучше будет жить. Это тоже была одна из отличительных черт. Я помню, где-то лет 10 тому назад вот такого было меньше. Но ничего, у многих на носу выборы, поэтому надо использовать все площадки, которые существуют для того, чтобы довести лучший образ о том, как людям в своей стране живется хорошо.
3: Может быть, это связано еще и с тем, что сейчас мы переживаем очень сложные времена, потому что столько конфликтов. Я знаю, что конфликтов всегда в мире было много, но сейчас такие конфликты, которые практически влияют непосредственно на каждый день нашей жизни.
4: Это так. Надо сказать, что это была серьезная политическая сессия. Государства выступали, естественно, со своих позиций и давали оценку разным развитиям в мире. Думаю, на данный момент больше внимания было на развитие на Ближнем Востоке, вокруг войны Соединенных Штатов и Израиля против Ирана, вокруг Газы, западного берега, Ливана. Все это упоминалось, значит, политики тоже Израиля. Как это сказывается на развитие в отдельных государствах, на международные отношения, какие возможности выхода? Ну, естественно, в выступлениях, скажем, Соединенных Штатов и президента Ирана, господина Пезешкяна, прозвучали абсолютно противоположные мнения и позиции, но с другой стороны, и эта площадка дает возможность говорить о вещах и может будет давать основу и поискам определенных решений. Естественно, не ушел в забытие вопрос Украины и войны России на Украине. Этот вопрос обсуждался не только на Генеральной Ассамблее, но тоже на заседании Совета Безопасности и на заседании так называемой Крымской платформы, где выступал на всех этих заседаниях Генеральной Ассамблеи Совета Безопасности и Крымской платформы тоже господин президент Пеллегрини, где отразил принципиальную позицию Словацкой Республики, которая, естественно, не принимает использование силы в международных отношениях, захват территории на основе силы. Это прозвучало, кроме всех остальных позиций. Представители Кубы, естественно, говорили о Кубе, представители Латинской Америки говорили о своих там проблемах, которые существуют. Африканские страны говорили о необходимости реформировать Организацию Объединенных Наций, в том числе реформы Совета Безопасности, возможности создать новый пост постоянного члена Совета Безопасности для Африки. Ну, естественно, латиноамериканцы говорили тоже для Латинской Америки. Азия говорила о Азии. Это находило принципиальную, пока не конкретную, но принципиальную поддержку в целом ряде выступлений. Вот такую позицию озвучили господин президент Пеллегрини. Если так взять, необходимо добавить постоянных членов Совета Безопасности, чтобы этот орган, высший орган ООН, был действительно представительным органом, отражал бы реалии нынешнего мира.
3: Постоянно говорится о том, что ООН стоит на пороге каких-то больших изменений. Реально ли это? Несмотря на призывы ООН к миру, к решению критических вопросов силой дипломатических переговоров, тем не менее, это не удается. У меня такое впечатление, что как раз вам, дипломатам, сейчас меньше места уделяется, как это было раньше, потому что все-таки у дипломатов огромная сила. Может быть, это в связи с тем, что таких действительно профессиональных дипломатов в категории, к которой относитесь вы, с огромным опытом становится все меньше и меньше. За вашей спиной огромный опыт, сотни переговоров в самых тяжелых ситуациях. Мы сейчас видим, что, например, придают значение переговорам людей, которые к дипломатии, не будем называть имена, но мы все прекрасно понимаем, кто это, к дипломатии не имеет никакого отношения.
4: Ну, конечно, дипломатия – это профессия определенная, но для этой профессии надо, чтобы были созданы условия, чтобы было желание воспользоваться услугами дипломатов и дипломатии. Значит, искать политическое решение, политическое методами. К сожалению, в нынешнем мире часто наверх берут силовые методы. Использование угрозы силой, нажим, санкции, экономические меры, финансовые меры и так дальше. Все это, к сожалению, больше и больше имеет место в нынешнем мире. Поэтому якобы сужается простор для дипломатии. Но это только якобы, поскольку, опять же, и эта сессия Генеральной Ассамблеи, и вообще развитие показывает, все равно без политических решений, без дипломатии, без переговоров никуда нам не деваться. Может, маленькое, но все-таки значительное подтверждение вот такого факта является, я так, по крайней мере, интерпретирую это, встреча господина министра Лаврова с его партнером, министром иностранных дел Германии Вадимпулом. Это была первая встреча за последних несколько лет. Естественно, обсуждались разные вопросы, горячие вопросы, где обе стороны имеют абсолютно противоположные позиции. Сам факт, что состоялся вот такой диалог, и один из результатов такого диалога было подтверждение, что диалог необходим и что он должен продолжаться. Европа должна работать и выходить на диалог тоже с Россией. Я думаю, что это был важный сигнал, что, может, немножко настрой меняется. Во многих выступлениях на Генеральной Ассамблее целый ряд высших представителей государств призывал к тому, чтобы больше и больше места давалось дипломатии. И в этом ключе, конечно, призывал к возрождению, скажем, Организации Объединенных Наций на основе выполнения принципов Хартии ООН и международных договоренностей разных конвенций, которые тоже являются основополагательными с точки зрения международного права.
3: Но мы начали с того, что вы дипломат с огромным опытом. Мы говорим о том, что должны вопросы решаться за столом переговоров. А если какая-то сторона говорит, что она с кем-то встречаться не будет, отрицает встречу с этим партнером самого высокого калибра, если так можно сказать, так о чем мы можем договориться в таком случае?
4: Бывает такое. И партнеры должны созреть.
3: И ситуация должна созреть.
4: Ситуация как раз. Должны тоже видеть, что ситуация уже вышла к тому, что и та, и другая, и все стороны видят необходимость начать переговоры и, по крайней мере, начать разговаривать друг с другом. Естественно, не только выставлять свои условия, поскольку до сих пор, к сожалению, если говорить, скажем, о Украине, все стороны говорят о своих условиях, о своих красных линиях, которые не могут и не хотят перешагнуть. Хорошо, это начало позиции, которые обозначаются. Но, может, на данный момент, кажется, еще не созрела обстановка и не созрели стороны. Хотя, еще раз упоминаю, встреча двух министров иностранных дел России и Германии меня немножко ободривает, во всяком случае, это позитивный сигнал, с которым мы должны работать и на котором можно выстраивать дальнейшие шаги. Должен сказать, что очень рад, что опять вижу подключение, скажем, к вопросам, которые нас касаются непосредственно. Это война на Украине, тоже Соединенных Штатов и президента Трампа. Несмотря на то, что вы на это намекали, что его переговорщики не являются профессиональными дипломатами, это доверенные люди, это люди, которые, конечно, могут позвонить господину Трампу, уточнить, если те позиции, которые они занимают, с которыми выходят, действительно соответствуют его настрою в тот данный момент, если те позиции, с которыми приходит другая сторона, действительно могут быть отражены потом и в позициях Соединенных Штатов, иметь поддержку или отрицаться. Я не вижу на 100% необходимость, чтобы такие переговоры вот такого класса на таких вопросах держали в руках только дипломаты. Дипломаты все равно дойдут до этого, профессионалы, когда уже будет общее политическое решение, потом должно будет прорабатывать массу вопросов, правовых, экономических, вопросов безопасности и так дальше, где все эксперты, дипломаты и военные эксперты будут за столом переговоров или напрямую, или в рамках групп, которые будут работать уже на выработке конкретных решений.
3: То есть подготовить почву. Вы прослушали ряд выступлений, сами дали уже характеристику им. Сейчас такое модное слово «визия». А вот было какое-то выступление, где действительно вот что-то такое прозвучало, что связано с перспективами, что связано с направлением и ООН, и вообще мировой общественности, если так можно сказать?
4: У настоящих визионеров в нынешнем мире очень мало. Я еще раз говорю, государства приходили со своим видением мира. Естественно, приходили с определенной визией, с определенной стратегией, как подходить к тому другому вопросу. С такой визией, например, пришел тоже и наш господин президент Пеллегрини. Многие выступления тоже наши отражали те элементы, которые должны стать в основе реформированного мирового порядка, построенного на международном праве, на Хартии ООН. Больших визионеров, которые бы, скажем, вдохновили весь мир я не видел, я не услышал. Если взять в совокупность не все эти выступления, а многие моменты, и на этой основе можно построить визию, я и скажу из того, что вот эти выступления и конкретные предложения, которые прозвучали, будут до определенной меры определять тоже дискуссию вокруг и на площадке Совета Безопасности, и в следующих сессиях Генеральной Ассамблеи уже на более низком уровне, но тоже будут определять мышление нового генерального секретаря, поскольку ООН, как мы знаем, нынешний генеральный секретарь, срок его заканчивается, скоро должны быть выборы нового генерального секретаря. Естественно, этот генеральный секретарь, он не только человек, который на этом важном посту представляет ООН, но он должен быть и хорошим менеджером с точки зрения финансового менеджмента, менеджмента организаций, структур, мандатов, но тоже с точки зрения политического менеджмента. И поэтому те посылы, позиции, которые высказывались, они будут сообщаться, будут представлены новому генеральному секретарю, женщине или мужчине, откуда уже этот человек будет, из какого региона, не на 100% ясно, кто это будет, но и эта дискуссия будет в большом объеме влиять на позиции нового генерального секретаря, когда уже займет должность.
3: Вы несколько раз упомянули выступление президента Словацкой Республики господина Пеллегрини. Я хотела, чтобы вы более подробно остановились на этом выступлении и главных идеях его.
4: Идей там было достаточно, но я, может, подчеркну одну или две. Во-первых, да, реформировать ООН, ключевую мировую организацию, необходимо. Еще более важно было бы, это была бы настоящая реформа без больших изменений, если бы государства придерживались тех принципов, типа Хартии ООН и международных соглашений, к которым они уже давно пригласились, а которые просто они не выполняют на практике. Это был бы очень важный шаг и, конечно, до определенной степени провокационный вопрос, до какой степени сегодня те лидеры государств чистым сердцем подписали бы Хартию ООН и подписались бы под разные конвенции, которые касаются правил ведения войны, гуманитарных вопросов, вопросов прав человека и так дальше, поскольку их практика не соответствует этим подписанным соглашениям. Это было первое. Естественно, шел и разговор о том, что необходимо все-таки реформировать ООН, укрепить дееспособность, эффективность этой организации, поскольку для таких государств, как Словакия, это только если международное право соблюдается, если соблюдается Хартия ООН, если ведутся действительно политический диалог и переговоры, не используется сила или угроза силой в международных отношениях, это гарантия нашей собственной безопасности и развития. Не только те группы, в которых мы находимся, скажем, Европейский Союз или Североатлантическая Альянсия, где мы тоже находимся, это тоже гарантия, сильная гарантия, но с точки зрения мирового развития, естественно, международное право должно быть на первом месте. Это, я думаю, были ключевые позиции, естественно, были отражены позиции, как я сказал, и по вопросу Газы, Ближнего Востока, и конфликтов, которые как-то уходят от внимания, поскольку хотим или не хотим, в мире много конфликтов, о которых много не говорится, и которые тоже приводят к потере человеческих жизней в десятках, может, сотнях тысяч людей. И есть потенциальные конфликтные зоны. Об этом тоже говорилось и в выступлении господина президента, но это уже конкретика, которую может любой человек найти в выступлении, поскольку эти выступления, они публично доступны.
3: Сейчас говорим о перспективе того, что Словакия стремится стать членом Совета Безопасности. Мы нашли уже поддержку более 120 государств. Предполагаю, что словацкая делегация занималась той же самой деятельностью сейчас в Нью-Йорке.
4: Это вопрос не цифры, поскольку хотим или не хотим, очень важно, конечно, получить обещание поддержки. Об этом всегда на этом работает дипломатия. У нас действительно уже много за сотню вот таких обещаний поддержки. Но голосование, оно тайное. Поэтому вы не знаете, кто как будет голосовать. И иногда действительно пообещали поддержку, но по разным причинам, соображениям и так дальше не получилось. Самая главная тенденция. На данный момент я должен сказать, что те партнеры, с которыми я разговаривал, с которыми разговаривал господин президент и господин министр иностранных дел, господин Бланар и другие представители от Словакии, у которых тоже были свои встречи, пока регистрировались демонстрируем хорошую поддержку, желание, которое отражает тоже, опять же, наши принципиальные позиции, которые как-то находят позитивный отклик у целого ряда государств и с точки зрения видения мирового развития, и с точки зрения видения, на какой основе дальше нам развиваться, с точки зрения приверженности международному праву и хартии ООН. Поэтому в этом плане Словакия выходит достаточно позитивно, как в этом, скажем, соревновании, хотя у нас против кандидата пока нет, я предполагаю, и не будет, но все равно до конца голосования неизвестно, как пройдет. Потом покажется, до какой степени, я говорю, за сотню заявлений о поддержке они уже окажутся реальными. Мы будем в том сроке, который приближается, непостоянным членом Совета Безопасности. Это огромнейшая ответственность, но тоже огромнейшие возможности открывает для того, чтобы Словакия показала себя как ответственный член международного сообщества.
3: И последний вопрос. Судя по всему, как все развивается сейчас у словацких дипломатов, очень интересная пора.
4: Естественно, очень интересная пора, поскольку самое первое, дипломатия, она часть политики, не может быть в отрыве от внутренней политики, внутреннего развития государства. Наоборот, она в своей основе должна иметь внутренние параметры развития. Обстановка в Словакии так или иначе, кажется, мы уже приближаемся к выборам. Или они будут в том сроке, когда должны быть, примерно через год, или намного раньше, как говорил господин премьер-министр Фицо, где-то 2-3 дня тому назад, когда сказал, что для него возможны досрочные выборы, которые могут состояться где-то в январе. Естественно, результаты выборов, потом новое правительство, уж кто это будет, в каком составе, они в своей программе тоже определят основные параметры и для дипломатии Словацкой Республики. А уже предвыборная кампания, которая началась, по идее, она говорит, что это будет сложный период. По крайней мере, разные политические представители партии имеют на целый ряд вопросов немножко отличающиеся позиции, поэтому может возникнуть определенная неразбериха, которая потом уладится на основе программного заявления нового правительства. Еще раз, может это правительство возникнуть на основе выборов где-то в январе или где-то в сентябре-октябре следующего года. Посмотрим, как это будет.
3: Кардинальное мнение и оппозиции, и нынешней коалиции остается прежним, потому что обе стороны говорят о том, что мы остаемся приверженцами нашего сотрудничества и членства в Европейском Союзе и НАТО. Так что, насколько мы знаем, эта позиция неизменна.
4: Эта позиция неизменна, меняться не будет, хотя, не скрываю, вы, наверное, тоже отметили, что некоторые заявления некоторых политических партий, некоторых представителей ставят этот вопрос иногда под вопрос, если так взять. Извиняюсь за тавтологию, но во всяком случае наши ключевые организации, на которых выстраиваем тоже свое будущее, несомненно, есть и будут, и остаются и Европейский Союз, и Союз НАТО.
3: Уважаемые друзья, гостем нашей редакции был словацкий дипломат Ян Кубиш. Вот и все на сегодня, уважаемые друзья. С вами прощаются с пожеланием всего самого-самого доброго Никита Храмичев и Радо Меша. Счастливо, агой, и как всегда, слушайте нас завтра.

0: Радио Словакия Интернешнл.
1: Нашу программу мы начинаем с информационного выпуска. В студии Татьяна Житникова. Здравствуйте.
0: Новости.
1: «29 сентября депутаты парламента выразили недоверие вице-премьеру и министру окружающей среды Томашу Тарабе. В зале заседаний во время голосования присутствовали 77 депутатов. Они единогласно проголосовали за это предложение. 73 депутата отсутствовали. Причем предложение об отзыве с должности Томаша Тарабы возникло по инициативе коалиционной правящей партии СНС. Его поддержала парламентская оппозиция. Спор внутри СНС, связанный с министром Тарабой, продолжался в течение нескольких месяцев. По словам лидера партии Андрея Данко, с процедурой выражения недоверия министру в парламенте он и его коллеги по партии согласились после того, как были исчерпаны все возможности урегулирования конфликта. Канцелярия президента Словакии подтвердила, что 30 сентября президент Петр Пеллегрини освободит от должности министра окружающей среды Томаша Тарабу. 30 сентября депутаты парламента продолжают обсуждение стратегического документа «Долгосрочный план развития Словакии до 2040 года», разработанного Словацкой академией наук. В документе оценивается актуальная ситуация, определяются ключевые задачи на данный период, представлены возможные сценарии развития и установлены основные приоритеты для достижения главной цели – повышения качества жизни населения республики. Министр внутренних дел Матуш Шутай Эшток подтвердил, что ученик, напавший в начальной школе населенного пункта Сташков на двух учительниц и одноклассницу, в результате чего одна учительница скончалась, в настоящее время находится в специализированном психологическом центре. Продолжается расследование инцидента, а также полицейская проверка действий сотрудников районного управления полиции в Турзовке. Дело передано в управление по борьбе с организованной преступностью президиума полиции. Причем за 5 дней до нападения полиция получила заявление из этой начальной школы. Оно было связано с инцидентом, происшедшим в школе на прошлой неделе. Глава МВД отметил, что необходимо обсудить возможность ужесточения возрастного ограничения уголовной ответственности. Этот вопрос обсуждается с министрами образования и юстиции и Суско. В соответствии с новым прогнозом Совета по бюджетной ответственности, дефицит государственных финансов в текущем году составит 4,3% от ВВП или 6,1 миллиарда евро. По сравнению с августовским прогнозом, ожидаемый дефицит снизился на 133 миллиона евро. Главный тренер сборной Словакии по футболу Владимир Вайс-старший остался доволен игрой своей команды во втором матче третьей группы C-лиги наций против Казахстана. Встреча завершилась со счетом 2-1 в пользу Словакии.
0: Тема дня.
2: 29 сентября в начальной школе населенного пункта Сташков произошла трагедия. Ученик 8 класса напал на педагогов и одноклассницу. В результате ножевого ранения 60-летняя учительница скончалась на месте преступления, вторая учительница и девочка были госпитализированы. Ученица получила тяжелое ранение, врачи борются за ее жизнь. На место событий сразу же прибыли спасательные и медицинские службы, органы полиции, министр внутренних дел, здравоохранения и образования. Полиция подтвердила, что ситуация находится под контролем, в настоящее время никому не угрожает какая-либо опасность. Ведется расследование. Президент полиции Яна Машкарова в связи с трагедией заявила, что даже тщательная подготовка и соблюдение профилактических мер не могут полностью исключить риск подобного нападения. Вот что написал в социальной сети в связи с произошедшим президент Петр Пеллегрини. «Я глубоко сожалею о трагическом инциденте в начальной школе в Сташкове. Я выражаю искренние соболезнования семье и близким трагически погибшего педагога. Глава государства призывает граждан республики к взаимному уважению и покою. По его словам, подобную атмосферу необходимо создавать во всех учебных заведениях страны». Если мы хотим, чтобы молодежь не решала конфликты путем применения насилия, то мы, взрослые, должны своим примером доказать, что это недопустимо делать насильственным путем. Причем это касается не только личной жизни. Нельзя агрессивно вести себя в общественных местах и в социальных сетях, заявил председатель Национального совета Словацкой Республики Рихард Раши. Он выразил соболезнования семье погибшей учительницы, пожелал пострадавшим скорейшего выздоровления. «Я выражаю искреннее сочувствие учащимся, учителям и сотрудникам школы в Сташкове. Каждая школа должна быть местом безопасности. Родители, отправляя туда своих детей, должны быть уверены в том, что они вернутся домой здоровыми и невредимыми», сказал председатель парламента. Рихард Раши вынес благодарность всем, кто принял участие в ликвидации последствий трагедии. Глава правительственного кабинета Роберт Фицо высказал слова соболезнования и сочувствия пострадавшим, подчеркивая, что школы должны быть безопасным местом, добавив, что правительство продолжит внимательно следить за ситуацией и готово оказывать всю необходимую помощь. «Насилие в школах абсолютно недопустимо. К сожалению, ножи в руках некоторых детей – это трагическая визитная карточка сегодняшнего дня». «Полиция сделает все возможное, чтобы тщательно расследовать это преступление», отметил в социальных сетях министр внутренних дел Матуш Шутай Эшток. Глава оппозиционной парламентской партии «Прогрессивная Словакия» Михал Шимичко выразил сожаление по поводу произошедшего, осудив насилие. Он напомнил, что это не первый случай насилия в словацких школах. Михал Шимичко считает, что эту проблему необходимо решать.
3: Друзья, мы продолжаем ежедневную получасовую программу Международного радио Словакии. У микрофона Братиславской студии ее ведущая Ирина Сычикова. За операторским пультом Никита Храмичев. Музыку для нас, как всегда, подбирает Рада Меша. А сейчас я коротко расскажу о том, что вы услышите во второй части этого выпуска. Сегодня, друзья, мы предлагаем вашему вниманию эксклюзивное интервью с Яном Кубишем, одним из самых опытных словацких дипломатов. В настоящее время он занимает должность советника президента Словацкой Республики Петера Пеллегрини. Несколько дней назад он вернулся из Нью-Йорка, где принял участие в 61-й Генеральной Ассамблее ООН. Я попросила господина Кубиша поделиться с нами своими впечатлениями о прошедшей сессии. Итак, друзья, с содержанием предстоящей передачи мы вас познакомили. Надеемся, что ее сюжет на политическую тему вас заинтересовал. И в течение всего выпуска вы останетесь с нами. Не переключайтесь.
0: Радио Словакия International.
3: Итак, уважаемые друзья, как мы и обещали, вас ждет встреча с одним из опытных словацких дипломатов. Напомню, что Ян Кубиш возглавлял Министерство иностранных дел Словацкой Республики, был генеральным секретарем ОБСЕ, специальным посланником генерального секретаря ООН в Ливии, специальным представителем генерального секретаря ООН в Афганистане. В настоящее время он является советником по международным вопросам президента Словацкой Республики Петера Пеллегрини. Буквально несколько дней назад господин Кубиш вернулся из Нью-Йорка. Включаем запись нашей беседы. Нашу встречу я хочу начать с такого вопроса. Значительная часть вашей жизни, профессиональной жизни, связана с ООН. Сейчас вы вернулись с очередной сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Оглядываясь назад, как бы вы ее охарактеризовали? Чем она, может быть, отличается от предыдущих? Ваши ожидания оправдались?
4: Если говорить о том, чем она отличалась, конечно, мировое развитие, оно и движется. То, что было год тому назад, многие вещи повторяются. Есть некоторые новые моменты. Каждая Генеральная Ассамблея приносит что-то новое, какой-то новый вызов. Я думаю, что в этом плане она, с другой стороны, была такой, скажем, предсказуемой, поскольку были многие выступления, дали те же самые посылы, которые говорили и год тому назад, и так дальше. Многие выступления были предсказуемые. И надо сказать, что я больше услышал самопропагации отдельных государств, начиная с Соединенных Штатов, когда господин президент Трамп выступал, как Соединенные Штаты сейчас живут свой золотой век, лучшей страны в мире нет. Но он был далеко не единственным. Целый ряд других государств выступал в таком же ключе, говорили, как у нас хорошо живется, а еще лучше будет жить. Это тоже была одна из отличительных черт. Я помню, где-то лет 10 тому назад вот такого было меньше. Но ничего, у многих на носу выборы, поэтому надо использовать все площадки, которые существуют для того, чтобы довести лучший образ о том, как людям в своей стране живется хорошо.
3: Может быть, это связано еще и с тем, что сейчас мы переживаем очень сложные времена, потому что столько конфликтов. Я знаю, что конфликтов всегда в мире было много, но сейчас такие конфликты, которые практически влияют непосредственно на каждый день нашей жизни.
4: Это так. Надо сказать, что это была серьезная политическая сессия. Государства выступали, естественно, со своих позиций и давали оценку разным развитиям в мире. Думаю, на данный момент больше внимания было на развитие на Ближнем Востоке, вокруг войны Соединенных Штатов и Израиля против Ирана, вокруг Газы, Западного берега, Ливана. Все это упоминало, значит, политики тоже Израиля. Как это сказывается на развитие в отдельных государствах, на международные отношения, какие возможности выхода. Ну, естественно, в выступлениях, скажем, Соединенных Штатов и президента Ирана, господина Пезешкяна, прозвучали абсолютно противоположные мнения и позиции. Но, с другой стороны, и эта площадка дает возможность говорить о вещах и может, будет давать основу и поиском определенных решений. Естественно, не ушел в забытие вопрос Украины и войны России на Украине. Этот вопрос обсуждался не только на Генеральной Ассамблее, но тоже на заседании Совета Безопасности и на заседании так называемой Крымской платформы, где выступал на всех этих заседаниях Генеральной Ассамблеи Совета Безопасности и Крымской платформы тоже господин президент Пеллегрини, где отразил принципиальную позицию Словацкой Республики, которая, естественно, не принимает использование силы в международных отношениях, захват территории на основе силы. Это прозвучало, кроме всех остальных позиций. Представители Кубы, естественно, говорили о Кубе. Представители Латинской Америки говорили о своих там проблемах, которые существуют. Африканские страны говорили о необходимости реформировать Организацию Объединенных Наций, в том числе реформы Совета Безопасности, возможности создать новый пост постоянного члена Совета Безопасности для Африки. Ну, естественно, латиноамериканцы говорили тоже для Латинской Америки. Азия говорила о Азии. Это находило принципиальную, пока не конкретную, но принципиальную поддержку в целом ряде выступлений. Вот такую позицию озвучили господин президент Пеллегрини. Если так взять, необходимо добавить постоянных членов Совета Безопасности, чтобы этот орган, высший орган ООН, был действительно представительным органом, отражал бы реалии нынешнего мира.
3: Постоянно говорится о том, что ООН стоит на пороге каких-то больших изменений. Реально ли это? Несмотря на призывы ООН к миру, к решению критических вопросов силой дипломатических переговоров, тем не менее, это не удается. У меня такое впечатление, что как раз вам, дипломатам, сейчас меньше места уделяется, как это было раньше, потому что все-таки у дипломатов огромная сила. Может быть, это в связи с тем, что таких действительно профессиональных дипломатов, к категории которой относитесь вы, с огромным опытом становится все меньше и меньше. За вашей спиной огромный опыт, сотни переговоров в самых тяжелых ситуациях. Мы сейчас видим, что, например, придают значение переговорам людей, которые к дипломатии, не будем называть имена, но мы все прекрасно понимаем, кто это, к дипломатии не имеет никакого отношения.
4: Ну, конечно, дипломатия – это профессия определенная, но для этой профессии надо, чтобы были созданы условия, чтобы было желание воспользоваться услугами дипломатов и дипломатии. Значит, искать политическое решение, политическими методами. К сожалению, в нынешнем мире часто вверх берут силовые методы. Использование угрозы силой, нажимы, санкции, экономические меры, финансовые меры и так дальше. Все это, к сожалению, больше и больше имеет место в нынешнем мире. Поэтому якобы сужается простор для дипломатии. Но это только якобы, поскольку, опять же, и эта сессия Генеральной Ассамблеи, и вообще развитие показывает, все равно без политических решений, без дипломатии, без переговоров никуда на нам не деваться. Может, маленькое, но все-таки значительное подтверждение вот такого факта является, я так, по крайней мере, интерпретирую это, встреча господина министра Лаврова с его партнером, министром иностранных дел Германии Ваденпулом. Это была первая встреча за последние несколько лет. Естественно, обсуждались разные вопросы, горячие вопросы, где обе стороны имеют абсолютно противоположные позиции. Сам факт, что состоялся вот такой диалог, и один из результатов такого диалога было подтверждение, что диалог необходим и что он должен продолжаться. Европа должна работать и выходить на диалог тоже с Россией. Я думаю, что это был важный сигнал, что, может, немножко настрой меняется. Во многих выступлениях на Генеральной Ассамблее целый ряд высших представителей государств призывал к тому, чтобы больше и больше места давалось дипломатии. И в этом ключе, конечно, призывал к возрождению, скажем, Организации Объединенных Наций на основе выполнения принципов Хартии ООН и международных договоренностей разных конвенций, которые тоже являются основополагательными с точки зрения международного права.
3: Но мы начали с того, что вы дипломат с огромным опытом. Мы говорим о том, что должны вопросы решаться за столом переговоров. А если какая-то сторона говорит, что она с кем-то встречаться не будет, отрицает встречу с этим партнером самого высокого калибра, если так можно сказать, так о чем мы можем договориться в таком случае?
4: Бывает такое. И партнеры должны созреть.
3: И ситуация должна созреть.
4: Ситуация как раз. Должны тоже видеть, что ситуация уже вышла к тому, что и та, и другая, и все стороны видят необходимость начать переговоры, по крайней мере, начать разговаривать друг с другом. Естественно, не только выставлять свои условия, поскольку до сих пор, к сожалению, если говорить, скажем, о Украине, все стороны говорят о своих условиях, о своих красных линиях, которые не могут и не хотят перешагнуть. Хорошо, это начало позиции, которые обозначаются. Но, может, на данный момент, кажется, еще не созрела обстановка и не созрели стороны. Хотя, еще раз упоминаю, встреча двух министров иностранных дел России и Германии меня немножко ободривает, во всяком случае, это позитивный сигнал, с которым мы должны работать и на котором можно выстраивать дальнейшие шаги. Должен сказать, что очень рад, что опять вижу подключение, скажем, к вопросам, которые нас касаются непосредственно, это война на Украине, тоже Соединенных Штатов и президента Трампа. Несмотря на то, что вы на это намекали, что его переговорщики не являются профессиональными дипломатами, это доверенные люди, это люди, которые, конечно, могут позвонить господину Трампу, уточнить, если те позиции, которые они занимают, с которыми выходят, действительно соответствуют его настрою в тот данный момент, если те позиции, с которыми приходит другая сторона, действительно могут быть отражены потом и в позициях Соединенных Штатов, иметь поддержку или отрицаться. Я не вижу на 100% необходимость, чтобы такие переговоры вот такого класса на таких вопросах держали в руках только дипломаты. Дипломаты все равно дойдут до этого, профессионалы, когда уже будет общее политическое решение, потом должно будет прорабатывать массу вопросов, правовых, экономических, вопросов безопасности и так дальше, где все эксперты, и дипломаты, и военные эксперты будут за столом переговоров или напрямую, или в рамках групп, которые будут работать уже на выработке конкретных решений.
3: То есть подготовить почву. Вы прослушали ряд выступлений, сами дали уже характеристику им. Сейчас такое модное слово «визия». А вот было какое-то выступление, где действительно вот что-то такое прозвучало, что связано с перспективами, что связано с направлением и ООН, и вообще мировой общественности, если так можно сказать.
4: У настоящих визионеров в нынешнем мире очень мало. Я еще раз говорю, государства приходили со своим видением мира. Естественно, приходили с определенной визией, с определенной стратегией, как подходить к тому другому вопросу. С такой визией, например, пришел тоже и наш господин президент Пеллегрини. Многие выступления тоже наши отражали те элементы, которые должны стать в основе реформированного мирового порядка, построенного на международном праве, на Хартии ООН. Больших визионеров, которые бы, скажем, вдохновили весь мир, я не видел, я не услышал. Если взять в совокупности все эти выступления, многие моменты, на этой основе можно построить визию. Я исхожу из того, что вот эти выступления и конкретные предложения, которые прозвучали, будут до определенной меры определять тоже дискуссию вокруг и на площадке Совета Безопасности, и в следующих сессиях Генеральной Ассамблеи уже на более низком уровне, но тоже будут определять мышление нового генерального секретаря, поскольку ООН, как мы знаем, нынешний генеральный секретарь, срок его заканчивается, скоро должны быть выборы нового генерального секретаря. Естественно, этот генеральный секретарь, он не только человек, который на этом важном посту представляет ООН, но он должен быть и хорошим менеджером с точки зрения финансового менеджмента, менеджмента организаций, структур, мандатов, но тоже с точки зрения политического менеджмента. И поэтому те посылы, позиции, которые высказывались, они будут сообщаться, будут представлены новому генеральному секретарю, женщине или мужчине, откуда уже этот человек будет, из какого региона, не на 100% ясно, кто это будет, но и эта дискуссия будет в большом объеме влиять на позиции нового генерального секретаря, когда уже займет должность.
3: Вы несколько раз упомянули выступление президента Словацкой Республики господина Пеллегрини. Я хотела, чтобы вы более подробно остановились на этом выступлении и главных идеях его.
4: Идей там было достаточно, но я, может, подчеркну одну или две. Во-первых, да, реформировать ООН, ключевую мировую организацию, необходимо. Еще более важно было бы, это была бы настоящая реформа без больших изменений, если бы государства придерживались тех принципов, принципов Хартии ООН и международных соглашений, к которым они уже давно пригласились, а которые просто они не выполняют на практике. Это был бы очень важный шаг и, конечно, до определенной степени провокационный вопрос, до какой степени сегодня те лидеры государств чистым сердцем подписали бы Хартию ООН и подписались бы под разные конвенции, которые касаются правил ведения войны, гуманитарных вопросов, вопросов прав человека и так дальше, поскольку их практика не соответствует этим подписанным соглашениям. Это было первое. Естественно, шел и разговор о том, что необходимо все-таки реформировать ООН, укрепить дееспособность, эффективность этой организации, поскольку для таких государств, как Словакия, это только если международное право соблюдается, если соблюдается Хартия ООН, если ведутся действительно политический диалог и переговоры, не используется сила или угроза силой в международных отношениях, это гарантия нашей собственной безопасности и развития. Не только те группы, в которых мы находимся, скажем, Европейский Союз или Североатлантическая альянс, где мы тоже находимся, это тоже гарантия, сильная гарантия, но с точки зрения мирового развития, естественно, международное право должно быть на первом месте. Это, я думаю, были ключевые позиции, естественно, были отражены позиции, как я сказал, и по вопросу Газы, Ближнего Востока, и конфликтов, которые как-то уходят от внимания, поскольку хотим или не хотим, в мире много конфликтов, о которых много не говорится и которые тоже приводят к потере человеческих жизней в десятках, может, сотнях тысяч людей. И есть потенциальные конфликтные зоны. Об этом тоже говорилось и в выступлении господина президента, но это уже конкретика, которую может любой человек найти в выступлении, поскольку эти выступления, они публично доступны.
3: Сейчас говорим о перспективе, того, что Словакия стремится стать членом Совета Безопасности. Мы нашли уже поддержку более 120 государств. Предполагаю, что словацкая делегация занималась той же самой деятельностью сейчас в Нью-Йорке.
4: Это вопрос не цифры, поскольку хотим или не хотим, очень важно, конечно, получить обещание поддержки. Об этом всегда на этом работает дипломатия. У нас действительно уже много, за сотню вот таких обещаний поддержки. Но голосование, оно тайное. Поэтому вы не знаете, кто как будет голосовать. И иногда действительно пообещали поддержку, но по разным причинам, соображениям и так дальше не получилось. Самая главная тенденция. На данный момент я должен сказать, что те партнеры, с которыми я разговаривал, с которыми разговаривал господин президент и господин министр иностранных дел, господин Бланар и другие представители от Словакии, у которых тоже были свои встречи, пока регистрировались демонстрируем хорошую поддержку, желание, которое отражает тоже, опять же, наши принципиальные позиции, которые как-то находят позитивный отклик у целого ряда государств и с точки зрения видения мирового развития, и с точки зрения видения, на какой основе дальше нам развиваться, с точки зрения приверженности международному праву и хартии ООН. Поэтому в этом плане Словакия выходит достаточно позитивно, как в этом, скажем, соревновании, хотя у нас против кандидата пока нет, я предполагаю, и не будет, но все равно до конца голосования неизвестно, как пройдет. Потом покажется, до какой степени, я говорю, за сотню заявлений о поддержке они уже окажутся реальными. Мы будем в том сроке, который приближается непостоянным членом Совета Безопасности, это огромнейшая ответственность, но тоже огромнейшие возможности открывает для того, чтобы Словакия показала себя как ответственный член международного сообщества.
3: И последний вопрос. Судя по всему, как все развивается сейчас у словацких дипломатов, очень интересная пора.
4: Естественно, очень интересная пора, поскольку самое первое, дипломатия, она часть политики, не может быть в отрыве от внутренней политики, внутреннего развития государства. Наоборот, она в своей основе должна иметь внутренние параметры развития. Обстановка в Словакии так или иначе, кажется, мы уже приближаемся к выборам. Или они будут в том сроке, когда должны быть, примерно через год, или намного раньше, как говорил господин премьер-министр Фицо, где-то 2-3 дня тому назад, когда сказал, что для него возможны досрочные выборы, которые могут состояться где-то в январе.

0: основе выборов где-то в январе или где-то в сентябре-октябре следующего года. Посмотрим, как это будет.
1: Кардинальное мнение и оппозиции, и нынешней коалиции остается прежним, потому что обе стороны говорят о том, что мы остаемся приверженцами нашего сотрудничества и членства в Европейском Союзе и НАТО. Так что, насколько мы знаем, эта позиция неизменна.
0: Эта позиция неизменна, меняться не будет, хотя, не скрываю, вы, наверное, тоже отметили, что некоторые заявления некоторых политических партий, некоторых представителей ставят этот вопрос иногда под вопрос, если так взять, извиняюсь за тавтологию, но во всяком случае наши ключевые организации, на которые мы выстраиваем тоже свое будущее, несомненно, есть и будут, и остаются и Европейский Союз, и Союз НАТО.
1: Уважаемые друзья, гостем нашей редакции был словацкий дипломат Ян Кубиш. Вот и все на сегодня, уважаемые друзья. С вами прощаются с пожеланиями всего самого-самого доброго Никита Храмичев и Радо Меша. Счастливо, агой, и, как всегда, слушайте нас завтра.